легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Днем в Минске, Витебске и Могилеве плюс 16-18, в Гомеле 17-19 тепла, в Гродно 20-22 градуса, в Бресте плюс 23-25. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Днем в Минске, Витебске и Могилеве плюс 16-18, в Гомеле 17-19 тепла, в Гродно 20-22 градуса, в Бресте плюс 23-25. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Алиса, как слушать музыку без подписки?
2: Все просто. Слушай Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
0: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Днем в Минске, Витебске и Могилеве плюс 16-18, в Гомеле 17-19 тепла, в Гродно 20-22 градуса, в Бресте плюс 23-25. С тобой Радиус FM, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бьянка, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
1: Вы достигли цели –

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: получения убытков.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу. Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
3: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном ты крути, крути, гуся.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Реклама. Радиус FM.
5: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус FM. One Republic. Give me something.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Не, ну, ребят, не знаю, как показывает практика, для того, чтобы улучшать погоду, Паше Адаховскому нужно начинать ныть. Просто ныть на то, что происходит. Я негодую! Проснулся я, значит, с утра, думаю, так, ну все, маечку с вечера я погладил, у меня красивая, чистенькая, вот ровненькая на 100%. Смотрю в окно, а что происходит? А что это такое? А кто где накосячил? Расскажите мне, пожалуйста. Значит так, будем исправлять 100%. К концу эфира должно быть уже солнышко, да. Должно быть тепло. Мы постараемся сделать все для этого. 6 утра, 59 минут в Беларуси. Всем доброе утро. Это «Пробудители» на Радио СФМ. И мы начинаем.
2: Через пару минут в нашем эфире будет «Астролайф». Это твой астропрогноз на этот вторник.
1: Потом улыбнула. Бодрое начало этого утра с мемами и шутками из интернета.
2: А еще пока ты спал, мы расскажем о горе-воре из Фаниполя.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Ром Савоськ. Ром, привет, рассказывай, какие новости?
3: Всем привет, расскажу, сколько человек зарегистрировалось на ЦТ и ЦЭ и когда США с Ираном согласуют сделку.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
3: Президент Александр Лукашенко накануне провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Стороны обсудили вопросы сохранения исторической памяти и прошедший в Казани знаковый концерт «Реквием» с участием белорусских артистов. Глава Татарстана подчеркнул, что о последствиях той войны, огромных человеческих жертвах нужно говорить, и это должна знать молодежь. Количество зарегистрировавшихся на ЦТ и ЦЭ абитуриентов в этом году выросло на 8%. Об этом рассказал директор РИКС Дмитрий Миронов. Если говорить о числовом эквиваленте, то на централизованный экзамен зарегистрировано 59 тысяч человек, а на централизованное тестирование 66 тысяч абитуриентов. К исходу вступительной кампании цифра зарегистрировавшихся, явившихся и поступивших будет разной ввиду обстоятельств, отметил он. Более 50 тысяч новых кустов роз высадят в Минске. Столицу продолжают озеленять. Весной в городе высадили порядка 9 тысяч деревьев и свыше 66 тысяч кустарников. Сейчас в основном уделяется внимание однолетним цветочным растениям. Также продолжают и работу по высадке многолетников. Дополнительно их появится свыше 100 тысяч на зеленых территориях во всех районах Минска. Согласование формулировок сделки США с Ираном может занять несколько дней. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Он также отметил, что все закрытые в регионе проливы так или иначе будут открыты в скором времени, но более точных дат дипломат называть не стал. Инсайдеры показали дизайн будущего iPhone 20. Судя по опубликованным рендерам, Apple готовит один из самых радикальных редизайнов за последние годы. Главная особенность устройства – изогнутый экран сразу со всех четырех сторон. Из-за этого смартфон выглядит почти обтекаемым, а рамки визуально практически исчезают. Также отмечается, что iPhone 20 получит новый процессор Apple A21, кремний, углеродный аккумулятор увеличенной емкости, а также улучшенную камеру с новым HDR-сенсором. И в завершении итоги музыкального теста уже в эту среду. Успей выиграть умную колонку от Radius FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай тесты и оценивай треки. Если ты уже начинал, но отвлекся, обязательно пройди опрос до конца, иначе заявка не засчитается. Время пошло. Слушай, завершай и побеждай. Таковы были новости. Далее на Radius FM прогноз погоды. По Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный порывистый, местами, а по западу во многих районах сильный порывистый. В Минске, Витебске и Могилеве днем плюс 16-18, в Гомеле 17-19 тепла, в Гродно плюс 20-22 и в Бресте днем плюс 23-25. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 8 минут в стране. Это Радиус FM. У нас Астролайф. Мы получили вот оттуда, от звезд, в конверте запечатанном, знаешь, как премии, как Оскар и прочие, инструкцию на день. Не будем сейчас с ней делиться, но вначале озвучим наши знаки. Пашка.
2: Я, как обычно, сегодня много говорю. Но о чем, я расскажу позже.
1: Нормально, такая профдеформация. Все хорошо. Юль, у тебя как?
3: Никто не сможет делать то, что смогу сделать я.
1: Супергерой, чудо-женщина. Хорошо. А я с этим днем не справлюсь категорически. Никак. Так говорят звезды.
2: Я тебе помогу, обещаю.
1: Спасибо. Попробуем доказать обратно. Это были прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, как этот день пройдет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня вам может понадобиться помощь других людей, причем даже в большем объеме, чем вы думаете.
1: Тельцы, сегодня вам вряд ли удастся осуществить хоть малую часть того, что было запланировано на этот день.
2: Близнецам предстоит преодолеть весьма основательное препятствие. Сбежать его нельзя. Судьба.
3: Раки, не позволяйте другим делать то, что можете сделать сами. Если получится не очень хорошо, не надо расстраиваться.
1: У них может получиться еще хуже, так что все в порядке. Львы, сегодня вам стоит прислушаться к советам окружающих. Среди них может оказаться довольно неожиданная идея.
2: Девы, вам сегодня придется много говорить, утешая кого-то или наставляя на путь истины. Существует опасность, что вы можете увлечься.
3: Весы, проживите этот день так, как будто это последний день вашей жизни, и он вам дорог, и дорог каждый момент.
1: Скорпионы, сегодняшний день предоставит вам возможность быть беззаботными и доставит пару-тройку поводов для радости.
2: Стрельцы, сегодня вам стоит поаккуратнее выражать свои мысли по поводу умственных способностей лиц, с коими вам придется общаться.
3: Козероги, вы попали в светлую полосу жизни. Покуда она не сменилась темной, наберитесь приятных впечатлений.
1: Водолеи, сегодня вы можете оказаться орудием в чьих-то руках. Во избежание этой ситуации постарайтесь не ввязываться ни в какие авантюры.
2: Рыбы, как известно, ничто не случается само по себе. Если вы считаете, что должно произойти то или то, вам следует озаботиться этим вопросом.
3: Ну а озаботиваться вопросами хорошего настроения не стоит, потому что через парочку минут улыбнула. Оставайся с нами.
0: Пробудитель на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: будите. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 7.16 на Радиус FM. Прямо сейчас улыбнула, свежая порция мемов и шуток из интернета готова, будем озвучивать.
2: В общем, ребят, живу на 19 этаже, да. И вот для тех, кто живет в высоких домах, пожалуйста, вот это для них. Когда поднимаешься на лифте, подними сжатый кулак вверх. Побудь суперменом.
1: Главное, чтобы не пришлось этот кулак вниз опускать. Ну да ладно. Так, у меня вот такая очень простая, но я не знаю, меня она улыбнула сегодня утром. Водитель автобуса гармошки, поочередно нажимая газ-тормоз, сыграл калинку-малинку.
2: Хорошо. Очень хорошо.
3: Как прическу новую сделала, так он не заметил. А как бампер на машине поцарапала, так он в трусах встречать выбежал.
1: Хорошо. Через пару минут в нашем эфире «Пока ты спал» расскажем о горе-воре из Фаниполя.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
5: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
4: Детролекс родом из Франции.
6: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сильверус, Россия.
0: Реклама.
7: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: А нам есть что рассказать.
2: Да. Вот
1: даже на самом деле искать не пришлось.
2: Причем свое.
1: Хотелось бы говорить спасибо ребятам, которые что-то творят у нас в стране для того, чтобы мы рассказывали это, но нет. На самом деле старайтесь жить по закону и делайте так, чтобы все было тихо, мирно, спокойно. 7 утра, 23 минуты в Беларуси, это Радио СФМ. Прямо сейчас расскажем о горе-воре из Фань-Поля.
0: Пока ты спал.
3: В Фань-Поле мужчина украл собаку и замаскировал ее, чтобы не узнал хозяин. Да, в общем, чтобы вы понимали, что сделал мужчина. 48-летний мужчина залез в закрытый вольер возле многоэтажки и украл русскую гончую окраса чепрачный. Чтобы вы понимали, такой окрас в основном у овчарочек. Это когда темная спинка, да, а бока, лапы, грудь и живот, они такие рыженькие. В основном. Такая собака стоит примерно 600 рублей. Вот та, которую он украл. Животное он, конечно же, забрал себе, гулял с ним по Фань-Полю, но переживал, что хозяин может и признать питомца внешне. Что же он сделал? Он такой: а я тебя покрашу. И покрасил собаку полностью в черный цвет. Но, к сожалению, это перевоплощение не помогло. Через несколько дней нашли и животное, и похитителя. Собаку хорошо, что вернули владельцу. А мужчине грозит 1,6 года ограничения свободы.
2: Да, я... еще вроде как у него принудительное...
3: Да, лечение от алкоголизма. От алкоголизма. Хронического.
2: И учитывая, что у него хронический алкоголизм, странно, что он не решил замаскировать собаку под кошку, например. Ну, знаешь, чтобы совсем было сложно ее отличить.
1: Пиалочку на деревья закидывать.
2: Также странно, что она с ним пошла, он просто перелез в вольер пьяный. Явно собаки, насколько я знаю, не любят запах очень не любят запах перегара и алкоголя. Пошла с ним спокойно. Иногда вот думаешь, может, лучше все-таки ребенку купить собаку, чтобы потом вот этот ребенок не вырос вот в такого вот взрослого, которому родители не покупали собаку и не пошел вот на такие вот крайние меры.
1: Я, если честно, ставлю вот эту ситуацию наравне с Лепелем. Знаешь, Фань-Поль же небольшой. Вот я представляю, если бы у моей мамы в Лепеле украли шпица. Ну, как он, наверное, один на весь Лепель живет, и вот его бы решили чуть-чуть постричь, знаешь, чтобы не узнать. Ну, смешно, ребят.
2: Ну, шпицов вообще нельзя красть у нас в стране.
0: Пробудители на Радиус FM. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Всем привет, 7 утра, 31 минута в Беларуси, это Пробудители на Радиус FM, мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса интерактив Эйс Вентура, мир странной музыки вновь откроет для нас свои двери, подарки ждут, так что не пропусти эту игру.
4: Ну а потом улыбнулась свежая порция мемов и шуточек из интернета специально для тебя.
2: А прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
5: Дороги Минска почти свободные, пробки в столице 2 балла, а по данным Яндекс.Карт основные скопления машин на участках от улицы Белецкого до улицы Льва Сапеги время проезда 8 минут, а также от улицы Скрипникова до Якубовского. Тут проезд займет 6 минут. С пробками на этом все, далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
5: По Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный порывистый, местами, а по западу во многих районах сильный порывистый. В Минске, Витебске и Могилеве днем плюс 16-18, в Гомеле 17-19 тепла, в Гродно плюс 20-22 и в Бресте 23-25 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай» и далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Родители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Нет, ну, в принципе-то, подарки подготовили.
2: Да?
1: Трек кринжовый. Ой. Максимально зарядили. 7 утра, 38 минут в Беларуси. Через 5 минут сыграем в Эйс Вентуру. Тебя ждет очень странный трек и скрытое в нем всего лишь одно слово. Отгадаешь, что за слово скрыли, получишь классный подарок.
3: Ты получишь от нас безлимитный абонемент на целый месяц спорта и фитнеса, фитнес-центр «Адреналин».
2: Ну а пока не теряйся, не трать время зря, оставляй заявочку на участие. Заходи в наш телеграм, он называется «Радиус FM», и в самом низу находи маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на «Радиус FM». Реклама.
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Так хочется на Мальдивы. И от новой машинки я бы не отмовилась. А я ще...
6: Едем худший у дискаунтер гроши. Купим гульнявые товары на 3 рубли. Отрываем шанс выиграть. Автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошик. Увесь май тан накупляйте. Авто ды гроши выигрывайте.
7: Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8 с 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробности игра «Громкая грошек» кнопка «Вай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
8: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Всем доброе утро, это Радиус FM, это Пробудители. 7 утра, 42 минуты в Беларуси. Прямо сейчас предлагаем сыграть в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Мы берем отрывочек из трека и одно слово запикиваем звуком какого-то животного. Нашему игроку нужно отгадать, какое слово мы запикали. И в случае, если он отгадывает, он забирает свой приз. Безлимитный абонемент на целый месяц спорта в фитнес-центре «Адреналин».
4: Сегодня утром в Эйс Вентуру вместе с нами будет играть Настя. Настенька, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро всем.
4: Как твое утро там проходит? Что делаешь? Рассказывай.
5: На работу собираюсь.
4: Умничка, молодец. Одна там или какая-то группа поддержки есть у тебя?
5: Не, уже одна осталась.
4: Уже одна осталась. Ну ничего, придется отдуваться самой. Настя, ну у тебя, конечно, я сейчас текст песни посмотрел. Это просто капец. Просто капец.
5: О.
4: Но мы справимся. Мы справимся.
2: Я в тебя верю. Ни в коем случае.
5: Спасибо.
2: Не
4: опускай
2: руки назад. Да, у тебя все получится. Итак, готова слушать задание?
5: Да.
2: Давай тогда внимательно.
6: Домашний сурикат, сурикат, сурикат, такой мохнатый и чуть-чуть.
3: Итак, домашний сурикат, сурикат, сурикат, такой мохнатый и чуть-чуть воняет, свисает, плешивый.
4: Настя, как тебе трек? Настюш.
5: Ну, интересный трек,
3: мы достали
5: конечно.
3: Его со дна.
4: Интересно. Видишь, мы в прямом эфире, поэтому ты использовала слово именно «интересный».
5: Да.
2: Если честно, сначала подумал, что это новый трек НК.
4: Домашний сурикат, сурикат, сурикат, такой мохнатый и чуть-чуть воняет, свисает, плешивый.
5: Ну, как так. Будто бы хотелось воняет, воняет. Но может чуть-чуть.
3: Ну, вот хозяину в сурикатов не очень хотелось бы, чтобы они воняли.
4: Да, но с
5: но
4: другой
5: я
4: стороны,
5: вот так думаю.
4: Мы точно понимаем, что они и свисают, и бывают...
3: И плешивыми,
4: и плешивые.
3: И воняет даже как-то мило.
2: Ну, для надо определяться.
4: Подходит. Настюш,
5: но...
4: оно ж вообще, знаешь, такое, первое слово дороже...
3: Да, оно дороже второго.
4: Второго, да, первое слово съела корова, а корова там что-то... Ну, там много, да? Угу.
2: На чем останавливаемся?
5: Ну, пускай воняет.
4: Пускай воняет.
2: Давай слушать.
6: Домашний сурикат, сурикат, сурикат, такой мохнатый и чуть-чуть воняет.
4: И чуть-чуть воняет?
2: Yes.
3: Вот так вот вонючие сурикаты приносят победу и безлимитный абонемент на месяц в фитнес-центр «Адреналин». Мы тебя поздравляем. Не клади трубку, расскажем, как забрать. Я напоминаю, сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов во всей стране. Еще один новый открылся в Минске на улице Верхоружий. Широкий спектр услуг, тренажерный зал, групповой фитнес, бассейн и бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще там очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин».
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
7: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
0: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь. Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.
8: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры. И многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система. Тема «Виза». Организатор ООО «Левел Групп». Плюс 375-29-277-1059. При поддержке «Радиус ФМ». 18+.
0: «Радиус ФМ». Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 7.49 на Радиус FM. У нас улыбнула. Лови свежую порцию мемов и шуток из интернета.
2: Ну давай, Юленька, начнешь.
3: Чтобы был плоский живот, нужно есть плоскую еду. Пиццу там, шоколад, дыны.
2: О, кстати, я запишу это себе. Я не думал об этом. У айфона уже 3 камеры. А у тебя до сих пор нет нормального мужика, который умел бы нормально фоткать,
1: а? Чё ты сразу вот так вот? Потому что иногда этот мужик, который не умеет фоткать, это ты, так что давай спокойно.
2: Всегда.
1: Да, всегда. У меня вот такая, знаете, почему на севере нет рэперов?
3: Чё?
1: Потому что там очень трудно вырасти на улице. Холодно.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: родители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
2: Вот очень хочется придумать название второму дню недели. Вот вторник, как бы, он такой непонятный. Знаешь, среда, говорят, ну, маленькая пятница, да. Там середина недели.
3: Четверг, генеральная такое. Репетиция,
2: да,
3: пятница.
2: Да.
3: А как вот безымянный палец, понял, да? Ну, что такое? Давай Олег его назовем.
4: Ни туда, ни сюда.
3: Ни туда, ни сюда.
2: Есть и, как бы, ну, хорошо, да?
3: Да.
2: Вот
3: да.
2: Так и будем относиться к этому дню, в принципе. Хорошо, что он есть.
3: Будет превентивным ударом к пятнице.
2: О, записали. Ребят, вот с таким настроем продолжаем нашу утреннюю миссию. 8 утра в Беларуси. Всем доброго утра, это радио. Радио СФМ. Прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
4: Через парочку минут в нашем эфире будет «Улыбнуло» — бодрое начало этого утра с мемами и шутками из интернета.
3: Потом интерактив «Скорость звука», где главный приз — фирменный отпариватель. Но каждый участник, независимо от того, получится, не получится, получит от нас в подарочек фирменную фитнес-бутылку.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, какие новости?
5: Всем привет, расскажу, что делать, если потерял паспорт перед ЦТ и где в Минске появятся новые общежития.
1: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
5: Президент Александр Лукашенко накануне отметил схожесть между Белоруссией и Татарстаном. Об этом он рассказал на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. «Когда приземляюсь или мимо лечу, я посмотрю на Татарстан. Это что, я уже к Минску подлетаю?» – поделился личными впечатлениями белорусский лидер. «Очень аккуратно, чисто у вас так же. Вы дисциплину держите», – подчеркнул глава государства. Самая жаркая пора для абитуриентов. В Беларуси стартует вступительная кампания. В связи с этим в РИКС рассказали, что делать, если потерял паспорт перед ЦЭ. Если абитуриент потерял документ, он должен обратиться в органы по гражданству и миграции и получить справку, подтверждающую его личность. Она действительна в течение одного месяца. Это срок, который дается для того, чтобы сделать новый паспорт. С ней абитуриент может прийти в пункт проведения ЦЭ или ЦТ, и ее зачтут как паспорт или ID-карту. Новые общежития квартирного типа появятся в Минске. Это непривычные здания с коридорной системой и блоками, а полноценные квартиры, которые предоставляются во временное пользование. В числе таких объектов здание на улице Семашко и реконструируемое здание на улице Маяковского, 22. Три общежития квартирного типа появятся в жилом районе Лебяжий. Еще один дом возведут для учащихся колледжей в районе улицы Лейтенанта Кижеватова и Корженевского. Президент Ирана распорядился восстановить в стране доступ в интернет. Напомню, подобный запрет действовал в стране с начала этого года. Связано это было с волной протестов, вызванных обвалом национальной валюты. Трафик в стране упал примерно на 90%. Ограничения постепенно снимались в феврале, и к концу месяца связь почти вернулась к норме. ChatGPT успешно прошел тест Тьюринга. Заключается он в том, чтобы проверить, сможет ли искусственный интеллект вести диалог с человеком, чтобы тот не понял, с кем общается. В результате 70% людей при общении с ChatGPT принимали ее за человека. Ученые считают, что современные ИИ побеждают благодаря умению имитировать человеческое общение, шутить, ошибаться и поддерживать естественный стиль разговора. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. Таковы были новости, о погоде далее. По Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный порывистый, местами, а по западу во многих районах сильный порывистый. В Минске, Витебске и Могилеве днем плюс 16-18, в Гомеле 17-19 тепла, в Гродно плюс 20-22 и в Бресте днем плюс 23-25. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM. Пробудители.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: В этот пасмурный серый день хочется, особенно хочется получить чего-то такого радостного, позитивного. И этого всего есть у нас. Мы прошерстили интернет, отобрали оттуда лучшие мемы и шутки. И прямо сейчас здесь, на Радиус FM, в «Улыбнула» озвучим это все для тебя.
2: Давай. А, мне, с вашего позволения,
1: давайте,
2: можно
1: давайте.
2: Начать? Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не сдох от счастья.
1: А то слишком много радости для него. Продолжим. Слушайте, я нашел эту шутку, соотнес, и вот действительно, если так подумать, смотрите, Женя Лукашин, ну, главный герой «Иронии судьбы» или «С легким паром», тоже огреб после своих вот этих приключений на голой вечеринке.
3: Да.
1: Помните этот скандал? Ну вот, смотри, здорово.
3: Современно.
1: Да.
3: Возвращается муж из командировки домой. В шкаф заглянул, никого. Под кровать посмотрел, тоже пусто. С последней надеждой выбегает на балкон, и там без штанов никто не стоит. В комнату понурый заходит, а жена такая: ну что, в этот раз тебе за всех отдуваться.
1: Слушай, хорошо. Через 5 минут в нашем эфире классный интерактив «Скорость звука», где главный приз — фирменный отпариватель, но каждый участник, независимо от результата, получит фирменную фитнес-бутылку.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Знаешь, вот мне кажется, не заберет подарок только ленивый, потому что ничего для этого сделать не надо. Мы продолжаем играть, и тут хочешь ты, не хочешь, выиграл, не выиграл, но все равно ты уйдешь не с пустыми руками. Мне кажется, вот мы бы были самые гостеприимные ребята, да, к которым всех всегда хотели бы прийти в гости. 8 утра, 16 минут в Беларуси. Всем привет, это Радиус FM. Через 5 минут будем играть в скорость звука.
2: И самое приятное, что мы по-любому подарим нашему участнику, нашему сыгравшему подарок. Мы подарим ему фитнес-бутылку от Радиус FM просто за участие. Ну и еще немножко о правилах. Участнику нужно будет сделать ставку, за сколько секунд он отгадает трек. А главный приз недели — это фирменный отпариватель от Радиус FM.
3: Мы, знаешь, мы как родители, которым принесли такой маленький подарочек, а они тебе в плечи надавали еще больше, чем ты сам принес и сам подарил. Поэтому все, что остается сделать, это оставить заявку на участие в нашем телеграме. Радиус FM называется наш телеграм-канал. Заходи туда и в самом низу находи маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
5: Привет! Что читаешь?
6: 100 техник для спокойной жизни.
5: Помогает?
6: Увы.
5: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
7: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-200. 269-26-24 или на сайте bgs.by.

0: у распространителей.
1: Так хочется на Мальдивы, и от новой машинки я бы не отмовилась. А я ще...
2: Едем худший у дискаунтер «Гроши». Купим гульнявые товары на 3 рубли. Отримаем шанс выиграть. Автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей. 25 призов по 5 тысяч рублей. И еще 3 тысячи призов. «Грошик». Увесь май танно купляйте. Авто ды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8. С 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробязник игра «Кропка грошек» «Кропковай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
3: «Джили EX2». Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. «Джили Лакшери Моторс Плюс». Маяковского 2, Орловская 88. 7991. «Джили.бай». Цена с учетом лояльного трейдинга.
4: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. «Технодзен». Слушай по будням в эфире «Радиус ФМ». А также

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: А вот поиграем, а вот подарки подарим. 8.22 в Беларуси. Пробудители предлагают поиграть в скорость звука.
0: Скорость звука.
2: Итак, вне зависимости от результата игры, мы подарим нашему участнику брендированную фитнес-бутылку от Радиус FM. Ну а главный приз недели у нас брендированный отпариватель от Радиус FM.
3: Так что, Алексея, мы уже можем поздравить с каким-никаким, но подарочком. Леш, привет тебе, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как твое утро проходит? Что делаешь? Рассказывай.
4: Завез детей в школу, добираюсь до работы. Стандартно.
3: Молодец, супер. Ну что, ты определился, за сколько секундок будешь пытаться сегодня угадать песню?
4: Да, будем рисковать, попробуем за одну. Че, первый раз дозвонился, нужно пробовать.
3: Вот так, чтобы планочку сразу установить такую, чтобы другим вообще не повадно было.
4: Ну, посмотрим. Получится, так получится.
3: Смотри, ну... Леш, послушать можно только один раз. Но это такое наше правило. Никаких подсказок не будет, поэтому будь, пожалуйста, внимателен.
1: Выключай радио. Будешь слушать только с мобильного телефона. Тебе так будет комфортнее и слушать будет лучше. Лех, выключай радио.
4: Чтобы так оно... я выключил, нет?
1: Все, отлично, чтобы оно тебе не мешало. Ты красавчик. Итак, напоминаю, послушать можно один раз. Если ты готов, мы можем слушать одну секунду. Есть?
4: Да, готов есть.
1: Слушаем внимательно одну секунду трека. Оп. На самом деле молодец, что взял одну, потому что там дальше то же самое.
3: То же самое и вообще ничего не понятно, если честно.
4: Сложно, это какое-то вступление. Ну, пока вариантов нету, не знаю.
1: К сожалению, что-нибудь. По правилам нашей игры подсказывать мы не можем, и время у тебя на ответ ограничено.
3: Так что, может быть, просто предположи, вдруг
2: да,
3: вот
2: просто
3: так.
2: Пальцы в небо, на удачу.
4: Ну, пускай это будет Зиверт, какой трек, не знаю.
1: Угу. Давай послушаем, что это.
0: Остаться с ней и под желтый свет фонарь.
1: Дима Билан с треком «Остаться с ней». Ну, на самом деле, справедливо, потому что как-то нишево.
3: Мне кажется, даже сам Дима Билан иногда забывает спеть эту песню на концерте, потому что просто забывает о ее существовании. Ну, ничего, Леш, ты как бравый, храбрый герой, ты пошел вперед вот на эту амбразуру, выбрал одну секунду, и не огорчайся. Классного тебе дня, пусть у тебя все получится.
2: Ты по-любому выиграл, потому что мы дарим тебе фитнес-бутылку от Радиус FM. Оставайся на линии, и мы расскажем тебе, как ее забрать.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM. 8 утра 30 минут в Беларуси. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию и погнали!
3: В ближайшие полчаса интерактив не ИИ, мне тут. Два голосовых сообщения ждут игрока. Получится понять, где настоящее, а где искусственно созданное сообщение, подарок твой.
1: Ну а потом улыбнулась свежая порция мемов и шуток из интернета.
2: А прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
4: На дорогах столицы движение плотное, пробки в Минске 5 баллов. По данным Яндекс.Карт, крупнейшие пробки на участках от улицы Чеботарева до Ботанической, время проезда 14 минут. И от улицы Белинского до Сурганова, тут время проезда составит 8 минут. Это вся информация о пробках, далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный порывистый, местами, а по западу во многих районах сильный порывистый. В Минске, Витебске и Могилеве днем плюс 16-18, в Гомеле 17-19 тепла, в Гродно 20-22 выше нуля и в Бресте днем плюс 23-25. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM Пробудители.
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Не помню, что это за мультик, в котором говорится, а вот дарить подарки мне нравится больше. Но это чудесная вот какая-то прикольная штука. Вот мне тоже нравится дарить подарки, особенно за которые я не плачу. Мне их дали, говорят, Паша, разыгрывай. Слушайте, ну звучит на самом деле очень и очень круто, и дарить тебе кайфовое настроение также очень и очень классно. 8 утра, 38 минут в Беларуси. Всем привет, это Радио СФМ. И буквально через 5 минут наш интерактив «Не и им не тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
2: Ну что, давай попробуем вместе с нами, по возможности поможем. Заходи в группу Радиус FM в Телеграм и находи там в самом низу такой маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
3: Совсем скоро, через парочку минут, мы начнем играть с двумя слушателями. Ну а победитель получит от нас классный подарок. Это брендированная подушка для путешествий от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
5: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
4: Детролекс родом из Франции.
6: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерус, Россия.
7: Ремонт своими руками? Нет.
8: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nestle». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону. Плюс 375-44-726-90-08.
9: 31 мая Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
10: Белагропромбанк.
11: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
12: Спасибо, солнышко. А это тебе.
11: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
13: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
14: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
15: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
0: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8.43 в стране. Пробудители на Радиус FM предлагают прямо сейчас играть в наш интерактив «Не и им не тут».
2: Как всегда, мы слушаем два голосовых сообщения. Одно создано при помощи искусственного интеллекта, а второе записал реальный, живой, настоящий человек. Так вот, нашему игроку нужно отгадать, где же чье голосовое, и в случае, если он отгадывает, забрать свой приз, брендированную автоподушку от Радиус FM.
3: Автор голосового, реального, живого голосового сообщения сейчас томится у нас на линии, ну и, разумеется, не издаст никаких звуков, чтобы себя не сдать. А вот Дмитрий, наш второй игрок, будет пытаться отличить одно от другого. Дима, доброе утро, привет.
4: Доброе утро, здравствуйте.
3: Как твое утро? Чем занимаешься? Рассказывай.
4: На работе.
5: Молодец.
3: Один ты там в кабинете как-то? Или, может быть, кто-то
4: нет,
3: может?
4: Нет, втроем.
5: О, группа поддержки вместе имеется. Веселее. Отлично.
4: Ну да, имеется.
5: Итак, два голосовых, живой человек, искусственный интеллект или наоборот, это решать тебе. Готов слушать?
4: Готов.
5: Отлично, слушаем внимательно первое.
6: Волна топовой музыки.
5: И второе.
7: Волна топовой музыки.
4: Я думаю, что второе это будет искусственный интеллект.
3: Угу. А первый, стало быть, женский голос, это, ну, живой человек из плоти и крови.
4: Да, да.
3: Ну что ж, тогда давай проверять. Автор у нас на линии. Автор, доброе утро, привет.
8: Доброе утро.
5: Совершенно верно. Смотри, как он пришел, увидел, победил, да. Получается.
2: Сразу же, даже без сомнений.
3: Оленька, а можно тебя попросить повторить, пожалуйста, фразу?
8: Волна топовой музыки.
3: Отлично.
5: Спасибо
3: да,
5: тебе большое.
2: Дим, мы тебя поздравляем, как и обещали. Спасибо. Ты получаешь свою брендированную автоподушку от Радиус FM. Не клади трубку, расскажем, как ее забрать.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
9: Великое князство Сула запрошає провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробязности на парк Сулабай.
10: Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
11: Горячее предложение в три цены по 2 июня. Решетка-гриль для грибов и овощей Boy Scout 14,90. Брикеты для розжига 4,50 за 32 штуки. Подробности на сайте 3цены.BY или по телефону 7300. 3 цены.
12: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
13: 31 мая Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
14: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Еще немного хорошего настроения из интернета никогда не помешают. 8:50 на Радиус FM у нас улыбнула. Лови мемы и шуточки.
2: Ребят, у меня небольшая восточная мудрость.
1: Давай.
2: Когда в семье одна жена, она растет эгоисткой.
1: Хорошо.
3: Правильно формулируйте вопросы. Девочки, вы феминистки или вам помочь с сумками?
1: У меня такая тоже немножко противненькая, но улыбнула она меня. Старик Хаттабыч женился на молодухе, и за месяц у него кончилась борода.
2: Идеально.
0: Пробудитель на Радиус FM. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
4: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Airbook с треком Graceland. Биби Рекса и Фейтлес забрали вторую позицию с треком New Religion. А вот золото нашей рейтинговой таблице досталось и Мамбеку, и Софи Рейс Not You. Кто окажется на музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебя.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Вот знаешь, непонятно, когда я к этому пришел, но все плохое рано или поздно все равно заканчивается. Мы же ко всему привыкаем, да? И как бы не надо привыкать к плохому. Нужно думать о том, что будет завтра. А завтра будет веселее, завтра будет теплее, завтра будет лучше, и завтра мы будем ближе к очередным выходным, которые последние будут в этом году весенними. Дальше у нас будет лето, а лето это что? Это вот отдельная маленькая жизнь, которую каждый проживает на максимум кайфово. Это пробудить на Радиус FM. 9 утра в стране. Мы продолжаем нашу утреннюю веселительную миссию. Прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: Я тебе больше скажу, даже в самое ближайшее время станет лучше, чем было до этого. Вот, например, Астролайф, твой гороскоп на этот вторник.
3: Через парочку минут в нашем эфире будет улыбнуло. Будем делиться с тобой свежей порцией мемов и шуточек из интернета.
1: Потом вот этот поворот. Расскажем, как и почему девушка высаживала яйца с цыплятами.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Рома Масовосик. Ромка, привет тебе. Рассказывай, какие новости.
4: Всем привет. Расскажу о новом запрете на дорогах и про ближайшие матчи сборной Беларуси по футболу.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: В Беларуси сегодня стартуют ЦЭ и ЦТ в единые сроки. Пройдет ЦЭ по предмету на выбор для 11-классников и ЦТ по предмету на выбор для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей. Участник ЦЭ, не явившийся на испытание, либо освобожденный во время его проведения по уважительным причинам, проходит его в резервные дни и или иные сроки. Информацию о результатах можно будет получить на сайте Республиканского института контроля знаний. Водителям запретили нагружать машины в жару. Ограничение касается времени, когда на улице жарко, выше 25 градусов по Цельсию. Правила действуют по 31 августа. Теперь на дорогах с 11 до 20.00 нельзя допускать нагрузку на одиночную ось выше 6 тонн. Есть и те машины, на которые ограничения не распространяются. Это, например, транспортные средства и самоходные машины, которые перевозят пассажиров, живых животных, цветы и грузы гуманитарной помощи. В Минске остановилось движение на некоторых трамвайных маршрутах. Об этом сообщает Минск-Транс. Так, на РК с Митрокабедули произошла остановка движения трамваев на маршрутах номер 1 и 4 в направлении улицы Красная, номер 3 и 6 в направлении улицы Уральская. В ведомстве просят учитывать данную информацию при выборе маршрута. Банан плохо влияет на ягодный смузи. К такому выводу пришли американские ученые. Дело в том, что такой симбиоз может резко снизить количество полезных флавонолов. Это растительные соединения, которые связывают с поддержкой здоровья сердца и мозга. Однако это не значит, что бананы вредны. Они остаются источником клетчатки, калия и других питательных веществ. Вывод такой: если цель получить максимум флавонолов из ягод, винограда или какао, банан лучше не смешивать с ними в одном смузи. Сборная Беларуси по футболу готовится провести серию международных товарищеских матчей с соперниками из топ-100 рейтинга FIFA. Уже 5 и 9 июня национальная команда встретится со сборными Сирии и Буркина-Фасо. Обе встречи пройдут на национальном футбольном стадионе в Минске. Сейчас у состава проходят учебно-тренировочные сборы. На них приглашены 25 футболистов. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 75 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 85 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 6 копеек. И в завершении: услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет. Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть название всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы были новости. Далее на Radius FM прогноз погоды.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный порывистый, местами, а по западу во многих районах сильный порывистый. В Минске, Витебске и Могилеве днем плюс 16-18, в Гомеле 17-19 тепла, в Гродно плюс 20-22 и в Бресте днем плюс 23-25. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 9 минут в стране, это Радиус FM, у нас Астролайф предупрежден, значит вооружен. Сейчас пробежимся по нашим знакам, а потом расскажем, как вторник пройдет у тебя.
2: Сегодня я вот, например, много говорю. Много говорю по делу, без, помогаю, ну все это вот мне. Пожалуйста, профессиональная деформация никуда не может от меня исчезнуть. Юленька, у тебя что?
3: А я сегодня все сама.
1: Ага, вот и видишь, все. Ты сама, а мне звезды говорят, что сам я с этим днем никогда ни при каких обстоятельствах не справлюсь.
2: Тебе помогу, Вася.
1: Спасибо, Пашка. Это были прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, как вторник пройдет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня вам может понадобиться помощь других людей, причем даже в большем объеме, чем вы думаете.
1: Тельцы, сегодня вам вряд ли удастся осуществить хоть малую часть того, что было запланировано на этот день, но вы справитесь.
2: Близнецам предстоит преодолеть весьма основательное препятствие. Избежать его нельзя, такова судьба.
3: Раки, не позволяйте другим делать то, что можете сделать сами. Если получится не очень хорошо, не надо расстраиваться.
1: Львы, сегодня вам стоит прислушаться к советам окружающих. Среди них может оказаться довольно неожиданная идея.
2: Вот, про то, что я говорил. Девам придется много говорить, утешая кого-то или наставляя на путь истинный. Существует опасность, что мы можем сильно увлечься.
3: Весы, проживите этот день так, как будто это последний день вашей жизни. И вам дорог каждый момент.
1: Скорпионы, сегодняшний день предоставит вам возможность быть беззаботными и доставит пару-тройку поводов для радости.
2: Стрельцы, сегодня вам стоит поаккуратнее выражать свои мысли по поводу умственных способностей лиц, с которыми придется общаться.
3: Козероги, вы попали в светлую полосу жизни. Погода, она не сменилась темной, наберите приятных впечатлений.
1: Ну что, будем пробовать, водолеи. Сегодня вы можете оказаться орудием в чьих-то руках. Во избежание этой ситуации постарайтесь не ввязываться ни в какие авантюры.
2: Рыбы, как известно, ничто не случается само по себе. Если вы считаете, что должно произойти что-то, ну, очень важно, то вам следует очень сильно заняться этим вопросом.
3: Ну а через несколько минут мы займемся вопросом твоего хорошего настроения. В «Улыбнуло» будем делиться с тобой мемами и шутками.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, еще немного хорошего настроения в твое утро, 9.17, улыбнула, лови мемы и шуточки.
2: Ой, слушайте, у меня очень жизненная попалась. Моня, пока стоял в пробке, продал свою машину и купил другую, поближе к светофору.
1: Скорее всего, еще в плюсе остался, а у меня вот такая вот. Меня возмущает, что стюардессы объясняют технику безопасности под фонограмму. Я за билет вообще 3 косаря отдал. Что это такое?
2: Хорошо.
3: У меня такая автомобильная. Колесо прокалывается по 2 законам. По подлости, далеко от автосервиса. И по правилам маркетинга возле автосервиса.
1: Да, факт. О двух концах. Через парочку минут в нашем эфире вот этот поворот мы расскажем, как и почему девушка высиживала яйца с цыплятами.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус ФМ.
9: На Радиус ФМ.
8: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
9: «Автодрайв».
8: На Радиус ФМ. Радиус ФМ.

Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Историй новых еще достаточно. Рассказать, что есть. 9.26 в Беларуси. Доброе утро. Это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас мы расскажем, как и почему девушка, внимание, высиживала яйца с цыплятами.
0: Вот это поворот!
3: В Германии 42-летняя женщина высидела цыпленка в собственном спортивном бюстгальтере.
2: Вау!
3: Почему так произошло? Курица снесла яички.
2: Так.
3: Ну, она почему-то отложила их там в одно гнездо. Сроки высиживания различались, этих яичек. И никто не захотел брать ответственность за птенцов. Все курицы сказали, нет, мы не будем их высиживать.
4: Как кукушки. Да,
3: да,
4: подбросила
3: кукушки,
4: куда-то.
3: Безответственные кукушки.
4: Абсолютно.
3: Одно яйцо было уже наклевано изнутри. То есть, соответственно, ну, как бы ему либо смерть, либо нужно было что-то решать.
4: Ага.
3: Тогда женщина решила взять все в свои руки.
2: Точнее,
3: и засунуть яйца себе в бюстгальтер. Она взяла спортивный лифчик, потому что он достаточно большой и эластичный. Засунула туда несколько носочков, чтобы обеспечить плотное прилегание. И, соответственно, самих детенышей, сами яйца. Спала она на спине, причем очень чутко и аккуратно. Процесс высиживания одного цыпленка занял день. Чтобы вы понимали, цыпленок вылупился. После того, как он вылупился, женщина отнесла его в курятник. Курица его заклевала.
4: Вот так.
3: Поэтому
4: вот
3: второго цыпленка женщина уже не отдавала курочкам во избежание эксцессов. Она назвала его Титти. В честь места высиживания. Потому что в переводе с немецкого Титти означает грудь или бюстгальтер.
4: Это с любого языка, мне кажется, значит одно и то же.
3: Но
4: неважно,
3: целом,
4: с немецкого, английского.
3: Так. В общем, цыпленок начал ходить за женщиной. Это оказался маленький петушок. Она решила, что когда он подрастет, она все-таки подсунет его обратно. Курочку.
4: Я так понимаю, опасаюсь за собственную жизнь. Потому что, знаешь, одно дело цыпленочка курочку рядом с собой, как собачку постоянно, другое дело петуха. А с другой стороны, может уже и не отдавать его туда, где недавно заклевали его брата и сестру. Ну, это как-то странно. Я так понимаю, что курицы два раза не повторяют. Ну, то есть одного заклевали, заклюют и второго. Представляешь, она вот во всем вот этом, ну, она же там занимает, она такая мамочка, курочки, там все. Она вот надевает этот лифчик, все, там у нее яички эти. И ее приглашают на свидание мечты. Вот тот самый, который вот 10 лет она вот на него смотрела большими глазами. И вот как быть? С одной стороны у тебя курочки, с другой стороны у тебя любовь.
2: Слушайте, у меня похожая история произошла со мной, когда я из Лепеля переехал в большой город. Меня тоже, считай, вот выкинули вот так вот из гнезда куда-то там. И потом Хелен меня нашла, высидела, и вот он я, пожалуйста.
4: Страшно представить, где она тебя нашла.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Ни в коем случае мы не останавливаемся. Юль Клыгун, Вась Чехов и я, Паша Адаховский, продолжает свою утреннюю миссию. Дарим тебе максимально позитивный настрой, топовую музыку. Конечно же, подарков было огромное количество. На этом мы не заканчиваем. Дальше только круче.
3: В ближайшие полчаса, смотри, что нашел, будем делиться с тобой мнением врача о пользе и вреде жвачки.
4: Ну а потом нейростендап. Послушаем, что думает искусственный интеллект о людях, которые постоянно не высыпаются.
2: И прямо сейчас в нашей студии Рома Савосик. Ромыч, привет тебе. Рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
5: На дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 3 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на участках от улицы Верхоружей до Калинина время проезда 7 минут. И от улицы Белинского до Богдана Хмельницкого тут проезд займет 5 минут. Это вся информация о пробках. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
5: По Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы, ветер северо-западный порывистый.

0: Местами, а по западу во многих районах сильный порывистый. В Минске, Витебске и Могилеве днем плюс 16-18, в Гомеле 17-19 тепла, в Гродно 20-22 выше нуля и в Бресте днем плюс 23-25. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на радио УСФМ «Пробудители».
1: Ты слушаешь радио УСФМ. Только топовая музыка. Радио.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9:40 в стране, делай погромче, это «Пробудители» на Радиус FM. И прямо сейчас мы поделимся мнением врача о пользе и вреде жвачки.
0: Смотри, что нашел.
2: Так, жевательная резинка может быть как и полезна, так и не очень для нашего здоровья. Uh-huh. Так, начнем с пользы. Стоматологи отмечают, что жевательная резинка именно без сахара полезна как дополнение к основной гигиене зубов. Она усиливает слюноотделение, помогая нейтрализовать кислоты и смыть остатки пищи. Оптимальное время использования примерно 10-15 минут жевания после еды, но не больше, потому что дальше перегрузит челюстные мышцы. Uh-huh. Так, что еще из приятных, так сказать, свойств? Влияние жвачки на мозг. Использование жвачки может помочь сосредоточиться на рутинных задачах, даже справиться с сонливостью при монотонной работе. Угу. Но, чтобы вы понимали, она не заменяет полноценный отдых и качественный сон. А вот если, допустим, у вас какая-то сложная задача, требующая вашей кратковременной памяти, тут жвачку лучше отложить. Конечно же, у нее есть свои противопоказания. Если у вас есть брекеты, естественно, жвачка не для вас, но временно. Если злоупотребление ей, это может спровоцировать головные боли, потому что ваши жевательные мышцы будут перенапрягаться.
1: Так.
2: Еще есть риск развития дисфункции нижнечелюстного сустава, поэтому сильно долго жвачку своими желваками мы не жуем. Ну и, конечно же, если у вас есть бруксизм или ваши зубы очень сильно и так стерты, это может усугубить эту ситуацию. Если у вас проблемы с желудком, жвачку, особенно на голодный желудок, жевать не стоит.
3: Я никогда не забуду, как я когда-то был маленький, моя мама, скорее всего, готовилась к чемпионату мира по жеванию жвачки. Знаешь, она проходила какие-то очень ожесточенные тренировки, она могла жевать ее постоянно, я клянусь, прерываясь только на еду и сон. Причем, что характерно, это была одна и та же жвачка.
2: Может, она
3: это...
2: варенье макала, обновляла вкус?
3: Это почему-то было очень для нее важно. Мы могли себе... Ну, это уже были не те времена, когда жвачка, значит, какая-то роскошь была. Можно было купить другую, но она хотела именно это.
1: А это у тебя, у меня влепили.
3: Утеплитель домов
1: есть такой. Мам, бабушка, хочу жвачку. Вон корову, видишь? Вот такой же будешь, если жвать будешь. Вот такая вот история, ребят. Интересно, через несколько минут нейростендап. Комедия, полностью написанная и озвученная искусственным интеллектом.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
5: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Подсолнечное масло «Золотая семечка» 5,79 за 1 литр. Порошок стиральный «Тайд» 16,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: Трицены.
7: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
8: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
0: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
9: Съем его на палочке, съем его в рожке, выберу считалочкой пачку. Или две.
0: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным. Реклама. Радиус FM.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9.50 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM. Желаю тебе самого доброго утра. И прямо сейчас я предлагаю послушать комедию, полностью написанную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
2: Я хочу сделать небольшое признание. Вот поднимаю руку вверх.
1: Делай.
2: Я сегодня жутко не выспался. А как я понимаю, что я не выспался? Ну, помимо всех вот этих прочих, которые есть у всех людей, состояние, да, вот это, глаза открыть не можешь, мозги не варят, все в порядке. Я перевожу будильник.
3: Я попозже,
2: никогда
3: да?
2: не перевожу. У меня один будильник, который вот стоит вот на определенное время. Он зазвонил, я его быстро вырубил, ну, потому что дети, жена, они как бы еще хотят поспать. Я хочу пожить. Если будильник будет звонить чуть дольше, то у меня не получится пожить. Я быстро выключаю, встаю и иду заниматься своими делами. Но сегодня впервые, я не знаю, за очень долгое время я перевел его на 10 минут вперед. Ну что-то такое.
4: Какой ужас.
2: Не то чтобы это мне сильно помогло, но вот это реально выдает во мне человека, который жутко не выспался.
1: Я, например, очень злой. Со мной вот не надо разговаривать. Абсолютно. Если какой-то недосып, я только проснулся, пожалуйста, первые полчаса дайте, пусть вот 7 миллиардов человек на этой планете живут вот где-то в стороне от меня, да, а я как маленький принц буду с Розой, там, знаешь, который не разговаривает. Вот такая история. На, интересно послушать искусственный интеллект. Вот что же, по его мнению, может выдавать человека, который сильно не выспался?
5: Людей, которые не выспались, видно сразу. Это особое состояние, когда организм уже проснулся, а лицо еще нет. Первый признак – человек начинает злиться на неодушевленные предметы. Чайник слишком долго кипит, лифт слишком медленно едет, носок куда-то делся, хотя носок лежит в руке. Есть еще этот стеклянный взгляд в одну точку. Человек вроде на работе, но морально уже где-то под пледом. Невыспавшийся человек пьет кофе не ради вкуса, а как будто проходит медицинскую процедуру по возвращению к жизни. Самое смешное – речь. Люди начинают забывать слова посреди предложения. Хотел сказать «микроволновка», сказал «это еда Грейка». Отдельный уровень – случайно отправить сообщение не туда, потому что мозг работает в режиме демо-версии. И, конечно, главный признак обещания лечь сегодня пораньше, которое вечером снова проиграет сериалу, телефону и внезапно очень важным мыслям в 2 часа ночи.
2: Ладно бы сериалу проиграть, а другое дело проиграть мыслям, там, есть ли у пингвина колени, да, черпает ли колобок землю ртом. Вот это страшно.
1: Я по этому принципу сегодня не выспался.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: И как бы сильно ты не противился этому дню, все равно все будет хорошо. Все плохое рано или поздно заканчивается, и, как это, Вася, говорится, наступает день после ночи, правильно?
2: Да, обязательно будет рассвет.
1: Да, и завтра включай с 7 до 10 Радиус FM. Юль Клыгун, Паша Адаховский и Вася Чехов будут дарить тебе кайфовое настроение, подарки, все для того, чтобы твои дни проходили на максимум. Круто.
3: И обязательно мы повторим эту миссию завтра, впрочем, как и каждый будний день с 7 до 10 утра на Радиус FM.
2: Ну а да, далее здесь отличный день с Кириллом Громовым. Кирилл, привет тебе, пусть все получится.
4: Привет, пробудители, и заодно пока в Беларуси 10 часов 1 минута. Рома Савосик готов поделиться актуальным выпуском новостей. Рома, привет, о чем расскажешь?
5: Привет, расскажу, о чем белорусов предупреждает МЧС и когда в Минске перекроют проспект Победителей.
0: В радиусе новостей.
5: ЦТ и ЦЭ стартовали в Беларуси. По данным РИКС, в этом году на централизованный экзамен зарегистрировано более 59 тысяч человек, а на централизованное тестирование свыше 66 тысяч абитуриентов. Централизованное тестирование пройдет в 4 дня 26-29 мая, а также 2 и 5 июня. И для тех, кто не смог сдать ЦТ в основные сроки по уважительной причине, предусмотрены резервные дни 18, 20 и 22 июня. МЧС предупреждает белорусов о сильном ветре. В некоторых районах порывы стихии могут достигать скорости 18 метров в секунду. Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности сильного ветра – повреждение и обрыв линий связи электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Часть проспекта Победителей в Минске временно перекроют 30 мая. Запрет движения транспортных средств и самоходных машин будет введен в этот день с 10:30 до 12:30. Это решение принято столичными властями в связи с проведением массового мероприятия. Вашингтон потребовал от Тегерана уничтожить или передать США уран. Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп. Процедура, по его словам, должна координироваться с Ираном и проходить под надзором атомного регулятора США. Также напомню, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у Вашингтона есть хорошие шансы на временное соглашение с Тегераном по ядерному вопросу. За последние 30 лет количество людей с психическими расстройствами в мире увеличилось почти в два раза. Главной причиной такого скачка стал резкий рост тревожных и депрессивных расстройств. Как отмечают эксперты, у женщин чаще всего наблюдается депрессия, а у мужчин – СДВГ. По данным ученых, в 2023 году психическими расстройствами страдали более миллиарда человек. Это на 95% больше, чем в 1990 году. И в завершении. Уже завтра мы назовем имя владельца умной колонки. Спеши стать участником розыгрыша. Правила просты. Заходи на radiusfm.by и проходи музыкальный тест. Внимание! Если не дойти до конца, система тебя не увидит. Жми финальную кнопку, влияй на эфир и забирай крутой приз. Таковы были новости, о погоде далее. В Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный порывистый, местами, а по западу во многих районах сильный порывистый. В Минске, Витебске и Могилеве днем плюс 16-18, в Гомеле 17-19 тепла, в Гродно плюс 20-22 и в Бресте днем плюс 23-25. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 10:31. Ava Max, King and Queens на Radius FM. Это фантастический поп-гимн от невероятной Ava Max, под который просто невозможно усидеть на месте. И, кстати, этот трек скрывает в себе крутой секрет. В его основе лежит мощный гитарный проигрыш, который Ava позаимствовала из культовой рок-песни 80-х «If You Were a Woman» певицы Бонни Тайлер. И сама песня — это очень дерзкий манифест о женской силе и независимости. Что ж, звучит как отличный план, у меня для тебя мега важное объявление. Прямо сейчас заходи на наш официальный сайт radiusfm.by в раздел музыкального тестирования. Внимание, сегодня финальный день, когда его можно пройти. Так что включай режим музыкального босса прямо сейчас, слушай короткие отрывки, ставь честные лайки и дизлайки и рули нашим эфиром. И уже завтра мы подведем итоги, и кто-то заберет главный приз — крутую умную колонку с Алисой. И еще не все подарки на сегодня. Держи смартфон наготове, потому что ровно через два трека мы снова ворвемся в эфир с нашей любимой игрой Gift Time. На кону билеты на линию Сталина, так что далеко не уходи. Ну а пока давай буквально на минуту сделаем музыку чуть тише и сверим свои планы с синоптиками. Каких сюрпризов ждать от майского неба прямо сейчас?
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. В Минске, Витебске и Могилеве днем 16-18 градусов. В Гомеле сегодня от 17 до 19 тепла. В Гродно 20-22 выше нуля. В Бресте 23-25 со знаком плюс. Ну и, конечно, погода нас радует. Будем надеяться, что градусы будут расти все выше. До летней жары мы все-таки доберемся. Ну а если тебе ее не хватает, делай Радиус FM погромче.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза. Отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
0: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерос, Россия.
4: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Есть морожка, он в рожке, эскимо отдаст тебе.
5: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
6: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус.

0: Тайм на Радиус ФМ.
1: 10:39. Признавать, кому не хватало приключений в предстоящие выходные, они уже здесь. В преддверии прекрасного дня пограничника линия Сталина разыгрывает 2 билета пригласительных на посещение крутого мероприятия, которое пройдет в историко-культурном комплексе. И чтобы забрать эти билеты, прямо сейчас нужно поиграть и стать настоящим меломаном в сфере киноиндустрии. И мы загадали для тебя мультфильм, и прямо сейчас тебе нужно будет отгадать его название в нашей группе Радиус ФМ в Телеграм. Заходи в нее, подписывайся и находи внизу нашей группе значок сообщения и готовься прислать самым первым свою версию того мультфильма, который мы загадали. Ну а прямо сейчас небольшой фрагмент из этого мультфильма.
2: Ай, за что это ты меня?
3: Это не важно, все уже в прошлом.
2: Да, но болит до сих пор.
3: О да, прошлое причиняет боль. Одно из двух, можно или от него прятаться, или извлечь урок.
1: В каком же все-таки мультфильме нужно было прятаться от прошлого или извлечь из него урок? Вариант 1 – Король Лев, вариант 2 – Гадкий я, вариант 3 – Рапунцель. Прямо сейчас присылай быстренько свою версию в нашу группу Радиус ФМ в Телеграм и жди через 2 топовых трека имя победителя.
0: Gift Time на Радиус ФМ.

0: на Радиус FM.
1: Ну что, два трека пролетели как одно мгновение, это значит, что пришло время подводить итоги нашей кинематографической угадайки. В телеграм-канале Радиус FM развернулась нешуточная борьба, комментарии сыпятся сотнями, но пришло время раскрыть карты. Цитата, которую мы загадали, была до боли знакомой, теплой и прямиком из детства. Конечно же, правильный ответ — это легендарный мультфильм «Король Лев». Акуна Матата, друзья, по-другому и быть не могло, и быстрее, точнее всех с этим заданием справилась наша слушательница Остапович Оксана из Бобруйск. Поэтому, Оксан, мы тебя от всей души поздравляем. Два заветных пригласительных билета на линию Сталина улетают прямиком в Бобруйск. Лови заслуженные аплодисменты всей страны. И для всех, кто тоже планирует круто и незабываемо провести эти выходные, я напоминаю, 30 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» празднуем День пограничника. Нас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и уникальная возможность катания на настоящем танке. Не пропустите этот грандиозный праздник. Билеты уже сейчас можно приобрести на официальном сайте «Линии Сталина». Ну а мы продолжаем ловить правильный рабочий ритм этого вторника. Впереди у нас еще много отличной музыки, так что расслабляемся и выкручиваем громкость приемников повыше.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Привет, что читаешь?
3: 100 техник для спокойной жизни.
2: Помогает?
3: Увы.
2: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
5: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
6: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
7: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом-производителем СОО «Лекфарм Беларусь».
8: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Кока-кола 3,59 за 1,5 литра. Порошок чистящий «Пемолюкс» 2,99 за 480 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
9: Трицены. Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
0: Реклама.
10: Тук-тук-тук. Это пробудители.
11: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ну, что я тебе хочу сказать? Ну, вторник, день, когда ты уже окончательно смирился с тем, что лето близко, а отпуск нет. Самое время подумать, чем бы таким интересным себя сегодня занять, кроме бесконечного перекладывания бумажек и гипнотизирования рабочих чатов. Если день обещает быть свободным, у меня есть пара идей. Можно устроить тест-драйв летним террасам в центре Минска. Можно, наконец-то, расчехлить велик или самокат. Главное, не сидеть на месте и ловить кайф от майских дней. Ну, а пока ты выбираешь планы на день, прямо на рабочем месте можно занять себя отличной музыкой. Ее у нас много. В ближайшие полчаса будет 10 топовых треков подряд без рекламы и разговоров, а среди них австралийский диджей Serial со своим стильным, сочным Stumbling In. Также жгучая румынская поп-дива Минелли и ее трек с тремя буквами «М». Ну а в начале этого блока разрывной электронный боевик от наших старых знакомых Алекс Альта KDDK с мощным треком «One and Two». Прибавляй громкость, динамиках, заряжайся позитивом и не забывай заходить на наш сайт radiusfm.by в раздел музыкального тестирования. Сегодня, напомню, финальный день, когда можно проголосовать за любимые треки и побороться за крутую умную колонку. Ну а мы буквально на пару минут сделаем музыку чуть тише, чтобы узнать, какими важными событиями живет наша страна и весь мир к этой минуте. Тем временем в Беларуси 11 часов и 1 минута. Свежий выпуск новостей на Радиус FM прямо сейчас тебе расскажет Рома Савосик.
2: Привет, расскажу, как в МВД борются с интернет-мошенниками и с кем сыграет Ирина Соболенко на старте Ролан-Гаррос.
3: В Радиусе новостей.
2: В Беларуси стартуют трехдневные тыловые учения вооруженных сил. Пройдет командно-штабное учение с участием органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций тылового обеспечения. К учениям также привлечены военнообязанные из запаса. Все практические мероприятия будут проводиться на объектах тыла впервые. МВД заблокировало 111 фишинговых интернет-ресурсов за сутки. Накануне в милицию поступило 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 41 преступление. В МВД напомнили, что предложение быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связаны с риском потери денег. БЖД отменит несколько поездов в начале июня. С неудобствами столкнутся пассажиры одного из самых востребованных маршрутов. С 8 по 11 июня изменится график на участке Минск-Баранович-Брест. Составы будут следовать измененным расписаниям, а отдельные поезда будут отменены. В пресс-службе БЖД рекомендовали более подробную и актуальную информацию о расписании движения поездов узнавать на официальном сайте, в приложении «БЧ мой поезд» или по телефону 105. Второй случай хантавируса выявлен в Испании. Заболевший входит в группу из 14 испанцев, размещенных на карантине в госпитале в Мадриде. Сейчас он находится под специализированным наблюдением. В Министерстве здравоохранения Испании подчеркнули, что случай выявлен внутри действующей системы контроля, поэтому он не влияет на уровень риска для населения и не требует изменения текущих мер реагирования. Белоруска Ирина Соболенко начнет сегодня выступление на турнире «Ролан-Гаррос». Теннисистка проведет матч против испанской спортсменки Джессики Бузас-Манейра, которая занимает 50-ю строчку в рейтинге ВТА. Соболенко подходит к турниру после паузы. Последний раз она играла 9 мая, когда в Риме на турнире ВТА 1000 неожиданно проиграла румынке Саране Кырсте в третьем круге со счетом 6-2, 3-6, 5-7. И в завершении услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет. Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы были новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
6: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный порывистый, местами, а по западу во многих районах сильный порывистый. В Минске, Витебске и Могилеве днем плюс 16-18, в Гомеле 17-19 тепла, в Гродно плюс 20-22 и в Бресте днем плюс 23-25. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Лайну. Фантастическая по красоте и энергетике работа от немецкого хитмейкера Робина Шульца и чудо в лице вокалистки Эрики Сироу. И название трека переводится как «Лишенный дара речи» или «В ступоре». И песня как раз о том самом моменте, когда ты встречаешь человека, который одним своим взглядом выбивает из-под себя почву, и ты вроде бы и хочешь подойти сказать что-то умное, но в итоге просто стоишь с глупой улыбкой и молчишь, потому что все слова резко вылетели из головы. Знакомое чувство, правда? И в тему состояния «Потерял дар речи» лови свежую новость от шведских ученых, которая заставит тебя улыбнуться. Они провели забавный эксперимент и выяснили, какая фраза в рабочем месте чаще всего вводит коллег в полный ступор и заставляет их молча моргать в экран. Как думаешь, а это безобидная фраза «коллеги, я тут подумал», отправленная боссом в общий рабочий чат? Психологи утверждают, что после этой фразы у 80% сотрудников наступает паничка. Так что, начальники, товарищи, берегите нервы подчиненных, не лишайте людей дара речи среди недели. А вот от чего точно не стоит терять дар речи, так это от капризов майской погоды. Давай прямо сейчас сделаем небольшую паузу и узнаем, что синоптики приготовили для городов Беларуси на ближайшие часы.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Ну и как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. В Минске, Витебске и Могилеве сегодня 16-18 тепла, в Гомеле 17-19 градусов. В Гродно от 20 до 22, ну а в Бресте сегодня имба 23-25 со знаком плюс.

0: Мороженое взять, есть на палочке, в рожке, выбирать тебе.
1: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
2: Реклама. Хочешь умную колонку?
3: Да!
2: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех.

0: заходи. Radiusfm.by.
1: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Radius FM. 18+.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибер Рекса и Фейтлесс.

0: 11.48, Bibirexa, Fightless, New Religion. Это свежий трек, который буквально вжимает в кресло своим плотным сочным басом и заставляет кровь бежать быстрее. Bibirexa призналась, что для нее эта работа стала настоящей музыкальной религией, гимном ночи и спасением от любых тревог. И, кстати, о вере во что-то мистическое и сильное, прямо как в этом треке, раз уж песня называется New Religion, давай доверимся звездам и заглянем в наш эксклюзивный музыкальный гороскоп на этот вторник. Слушаем внимательно. Ну, во-первых, знаком огня, овнам, львам и стрельцам звезды сегодня настоятельно рекомендуют сделать этот трек своим гимном. Хватит пытаться сокрушить рабочие дедлайны, просто врубите басы погромче, поймайте этот ритм, и проблемы испарятся сами собой. Знаком земли, тельцам, девам и козерогам астрологи советуют временно отойти от старого планирования. Если в обед вам внезапно захочется пуститься в пляс прямо на рабочем месте, не сдерживайте себя. Знаком воздуха, близнецам, весам и водолеям сегодня грозит легкая бессонница от избытка идей. Направьте эту энергию в мирное русло. И, наконец, знаки воды, раки, скорпионы и рыбы. Ваша интуиция сегодня на максимуме. Если вам кажется, что этот день создан для отдыха, не для работы, знайте, вам не кажется. В общем, какой бы знак зодиака вы ни представляли, главное правило на сегодня – оставаться на волне правильной музыки.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
7: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10-10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Маша. У нее был особый талант. Всегда находить аргументы. Особенно тогда, когда ее обесценивали, переворачивали слова или делали виноватой. Каждый разговор с одним и тем же человеком превращался в марафон. Маша объясняла, доказывала, уточняла, защищалась.
3: Подожди, а это точно диалог был? Больше похоже на бой без правил.
2: Все дело в том, что манипулятор – это тот, кто меняет правила по ходу разговора. Сегодня он просто пошутил, завтра ты слишком остро реагируешь, послезавтра уже оправдываешься за то, чего не делала. И спор с таким человеком кажется логичным, ведь если объяснить еще раз, он же поймет.
3: Ага, сейчас ты подберешь идеальную формулировку, и человек внезапно скажет: «Ты права, я манипулировал». Мечта.
2: Психология здесь честна. Манипуляция – это стратегия, а не недопонимание. Манипулятору не важно найти истину, ему важно сохранить контроль, удобную для себя позицию. Поэтому в споре он не слушает, а ждет, где можно зацепиться. Маша однажды заметила простую вещь. Чем больше она объясняет, тем меньше ее слышат. Чем спокойнее говорит, тем сильнее ее провоцируют. И тогда она задала себе неочевидный вопрос. Я хочу быть правой или я хочу быть в безопасности?
3: Ого, вот это поворот. Потому что обычно кажется, что это одно и то же.
2: Но нет, спор с манипулятором редко заканчивается ясностью, зато почти всегда заканчивается усталостью и сомнением в себе. Психологи советуют не вступать в доказательства там, где нет уважения к границам.
3: Подожди, то есть уход – это не проигрыш?
2: Иногда уход – это единственный взрослый ход. Не хлопанье дверью, не объяснение, а спокойное «я не готова продолжать этот разговор в таком формате».
3: Звучит как суперсила.
2: Это она и есть.
3: Получается, лучший ответ манипулятору – не умный аргумент, а отсутствие участия?
2: Часто да, потому что там, где начинается уважение, манипуляции заканчиваются. А если уважения нет, спорить не с кем.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: В Минске ровно полдень. Всем огромный привет. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов, и я готов сделать твой обеденный перерыв максимально заряженным. Страсть по поводу начала рабочей недели уже улеглись, паника от нахлынувших дедлайнов потихоньку сошла на нет, и мы наконец-то вошли в нормальный человеческий ритм. Продолжим его поддерживать нашими топовыми исполнителями. Тебя ждут 10 топовых треков подряд, и среди них у нас сегодня невероятно харизматичный Тедди Свимс и его «Bad Dreams». Ну какая красота! Короли качественного нео-диско Purple Disco Machine in the Dark. Ретро-мотивы пошли в чат, и порции абсолютного солнца и бешеного драйва от канадцев Crash Adams с треком New Heart. Прибавляй звук динамика, клавиат и сочный заряд энергии. Обязательно залетай на наш сайт radiusfm.by в раздел музыкального тестирования. Ну а мы буквально на пару минут сделаем музыку чуть тише, чтобы узнать, какими важными событиями живет страна и мир к этой минуте. А в Беларуси ровно полдень. Поздравляю! Свежий выпуск новостей на Радиус ФМ прямо сейчас расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет, Кирилл. В этом выпуске вызов для спортсменов и о причинах подорожания билетов на самолеты.
0: В Радиусе новостей.
2: Сегодня во Дворце независимости делегация из Алжира. Наш президент проводит встречу с председателем Национального народного собрания африканской страны Ибрагимом Бугали. Беларусь и Алжир стремятся к расширению сотрудничества, потому сегодня на повестке развитие двусторонних отношений, межпарламентские контакты и новое направление сотрудничества. Мир цифровых открытий. Сегодня в Минске стартует форум «Тибо». Свои продукты и сервисы представят 70 ведущих игроков IT-рынка из Беларуси и России. Профильные секции затронут такие вопросы, как цифровизация промышленности, торговли и АПК, внедрение искусственного интеллекта в разные сферы жизни и использование беспилотных систем. Выставка продлится 4 дня. Билеты в Европу могут подорожать на сотни евро. Все это из-за новых климатических правил. Потому расходы ведущих европейских авиакомпаний вырастут минимум на 1,5 миллиарда евро. Брюссель хочет включить вылетающие рейсы в систему торговли выбросами. Больше всего пострадают Люфтганза, British Airways и Air France. Авиакомпании уже сейчас начинают страховать риски на 2027 год, ведь продажа билетов на дальние рейсы стартует заранее. В Китае впервые пожилых стало больше, чем детей. По данным на ноябрь 2025 года, пожилые составили почти 16% населения, а дети до 14 лет – чуть более 15%. Такие данные опубликовало Национальное бюро статистики. Китай продолжает стареть, и эта тенденция меняет демографический баланс в стране. Спорт, креативный подход и денежный приз. Президентский спортивный клуб готовится запустить новый проект «Спорт и двор». Команда будет каждую неделю на протяжении лета давать задания. Для всей страны оно будет одинаковым, и, выполняя этот комплекс упражнений, необходимо записать креативное видео. Потом его нужно выложить у себя в соцсетях и обязательно с отметкой аккаунта президентского спортивного клуба и проекта «Спорт и двор». Первое задание появится 15 июня, а вот регистрация для участия в проекте уже идет. И последнее. Итоги музыкального теста уже в эту среду. Успей выиграть умную колонку от Radius FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай тест и оценивай треки. Если ты уже начинал, но отвлекся, обязательно пройди опрос до конца. Иначе заявка не засчитается. Время пошло. Слушай, завершай и побеждай. Таковы новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы, ветер северо-западный порывистый, местами, а по западу во многих районах сильный порывистый. В Минске, Витебске и Могилеве 16-18, в Гомеле 17-19, в Гродно 20-22, со знаком плюс, а в Бресте 23-25. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погодабай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 12.33, Дэвид Гетта, Биби Рекса, Say My Name. Ну, жгучий трек, который в любой вторник способен устроить настоящее лето в твоих динамиках. Песня, как понятно из названия, призывает «Назови мое имя», трек о тех непростых моментах в отношениях, когда между людьми пробегает холодок. Героиня Биби Рексы чувствует, что парень мысленно уже где-то далеко и требует от него простых слов. Ну, посмотри ты на меня. И, кстати, о вечном вопросе, про какое имя идет речь. Парни, лайфхак, если ваша львица внезапно включает этот трек на всю громкость и пристально на вас смотрит, упаси вас Господь назвать ее чужим именем. Раз уж мы заговорили про важные имена, скоро я назову то, которое может принести тебе крутой подарок. Прямо сейчас заходи на сайт radiusfm.by в раздел музыкального тестирования. Уже завтра мы завершим тест, подведем итоги, и чье-то имя прозвучит здесь в эфире, как имя победителя, которому достанется умная колонка с Алисой.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Эту погоду, конечно, не понять. То дубео холодео, то жаришка. Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Минске, Витебске и Могилеве днем 16-18 градусов. Гомеле от 17 до 19 градусов. Гродно 20-22 выше нуля. Ну а в Брест сегодня теплее всего 23-25 со знаком плюс.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Зеленогранпромбанк.
2: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
3: Спасибо, солнышко. А это тебе.
2: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
4: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
5: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.
6: Реклама.
7: Топ-чарт.
6: Топ-чарт Радиус FM.
7: Радиус FM.
6: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
7: Голосуй.
6: Голосуй на сайте radiusfm.by.
7: Слушай.
6: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
7: Радиус FM.
6: Будь на волне топовой музыки. I'm sorry, I'm here.

0: Дай ритм Летус, Вилла Браслав, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек. На Радиус FM.

0: 12.48 Kungs, Mind Enterprises, Theophilus London, Galaxy на Radio FM. Ну какой же космический, обволакивающий по-настоящему стильный вайб. Трек называется «Галактика», и это чистой воды музыкальная фантастика. Получился идеальный коктейль, где космическая романтика встречается с плотным клубным басом. И, кстати, про космос и невесомость знаете, где во вторник после обеда находится самая аномальная черная дыра с нулевой гравитацией? Правильно, в наших мыслях. Мозг в этот отрезок недели уже оторвался от сурового земного притяжения понедельника, но до пятничной орбиты еще лететь и лететь. Ну а пока межгалактические шаттлы еще не запущены, давай устроим себе земную паузу и немного переведем дух. Прямо сейчас на Радиус FM короткий рекламный блок, но далеко от приемника не уходи, ведь сразу после него мы ворвемся, чтобы продолжить наш космический музыкальный полет только на правильной волне. Не переключайся.
1: Реклама. Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
2: Привет! Что читаешь?
3: 100 техник для спокойной жизни.
2: Помогает?
3: Увы.
2: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
5: Горячее предложение в три цены по 2 июня. Решетка-гриль для грибов и овощей Boy Scout 14,90. Брикеты для розжига 4,50 за 32 штуки. Подробности на сайте трицены.by или по телефону 7300.
1: Трицены. Реклама.
6: Алиса, включи топовую музыку.
7: Извини, но нет.
6: Чего нет?
7: Подписки.
6: А что можно слушать бесплатно?
7: Радиус FM.
6: Алиса?
7: Уже включаю.
1: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 13.00 в Минске. Мы открываем самый долгожданный обеденный час эфира на Радиус FM. Всем огромный привет. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов. И я официально объявляю время законного отдыха и перезагрузки. Тем более, что прямо сейчас стартует наш традиционный музыкальный нон-стоп. Тебя ждут 10 топовых треков подряд. Без рекламы, без разговоров. Вот три супертрека, под которые этот обед станет еще круче. Ловим свежую, качающую волну от братьев Fastboy и диджея Raf с треком Wave. Также будем заряжаться с тобой в ближайшие полчаса мощнейшим стадионным драйвом от Imagine Dragons Bones. И слушаем стильную атмосферную новинку от Джованни Ричи и Марка Дена Let Me Die. Делай звук на максимум в своих динамиках, лови этот кайфовый вайб. Ну а мы буквально на пару минут приглушим басы, чтобы узнать самые актуальные новости к этому часу. Ты на Радиус FM, Беларуси, 13 часов. Ну а выпуск новостей на Радиус FM прямо сейчас тебе представит Полина Тарасевич.
2: Привет. В этом выпуске предупреждение для самокатчиков о том, почему важно выходить на прогулку.
0: В Радиусе новостей.
2: Беларусь хочет иметь самые продвинутые отношения с Алжиром. Александр Лукашенко проводит встречу с председателем Национального народного собрания Алжира Ибрагимом Бугали. Президент заявил, что Беларусь хочет иметь с Алжиром самые серьезные отношения. Возможно, лучшие среди всех стран Африки. Александр Лукашенко пожелал, чтобы визит был плодотворным и чтобы гость душой почувствовал, что здесь живут не чужие люди. Беларусь открыта для африканской страны. В Беларуси начались централизованные экзамены и тестирование. Сегодня 11-классники сдавали ЦЭ по предмету на выбор. Всего было зарегистрировано более 59 тысяч выпускников. ЦТ в этом году будут сдавать свыше 66 тысяч абитуриентов. Основные дни испытаний 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня. Для тех, кто не смог по уважительной причине, предусмотрены резервные дни в июне. Минская ГАИ взялась за водителей электросамокатов. С начала года в Минске произошло 12 ДТП с участием самокатов, пострадали 6 человек. В 5 случаях виноваты сами водители, в том числе 2 несовершеннолетних. Инспекторы выявили свыше 400 нарушений правил, все нарушители привлечены к ответственности. Контроль ведется открыто, скрыто и с помощью системы мониторинга. Штраф может достигать 20 базовых величин. ВОЗ бьет тревогу из-за эболы в Конго. Число предполагаемых случаев заражения превысило 900. Эпицентр в самой густонаселенной провинции, где около 5 миллионов человек живут в условиях военного конфликта. Медикам мешают боевые действия. Ранее ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию, однако пока это не пандемия. Чтобы решить сложную задачу, прогуляйтесь. Австрийские ученые из университета Граца выяснили, что прогулки помогают повысить креативность. В эксперименте участвовали 157 добровольцев. Они носили датчики движения и несколько раз в день получали простые творческие задания. Оказалось, что от 10 до 25 минут умеренной физической нагрузки активируют воображение. Но креативность просыпается не сразу во время прогулки, а примерно через час после нее. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы, ветер северо-западный порывистый, местами, а по западу во многих районах сильный порывистый. В Минске, Витебске и Могилеве 16-18, в Гомеле 17-19, в Гродно 20-22 со знаком плюс, а в Бресте 23-25. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

13:31. Майкл Патрик Келли. Это Beautiful Madness, прекрасное безумие. Именно так переводится название этого потрясающего трека, который буквально пропитан солнцем, легкостью и отличным настроением. Песня о том самом чувстве, когда ты влюблен настолько, что готов совершить самое глупое, сумасшедшее, но такие прекрасные поступки. И настоящий гимн для тех, кто умеет ловить момент и наслаждаться жизнью. И вы же помните, что именно вы каждый день управляете нашей волной. Так вот, пришло время поднять ставки. В эту пятницу в 15:00 в нашем эфире стартует большой авторитетный топ-чарт Радио СФМ. Мы вместе выберем и отслушаем 20 лучших исполнителей.

0: Ночью местами утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В Витебске 8-10, ночью будет днем 13-15 градусов. В Могилеве ночью 9-11, тепла, днем 14-16 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 9-11, днем 15-17 со знаком плюс. В Гомеле ночью 11-13, тепла, днем от 16 до 18. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 17-19 градусов. Ну а в Бресте ночью плюс 14-16, днем от 19 до 21.
1: Реклама.
2: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велика, в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
10: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
1: Реклама.
11: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
12: В этом шоу с толком поговорим о пользе массажа. Разберем эту процедуру по косточкам и выясним, так ли она необходима. А поможет в этом врач-практикующий массажист Надежда Чучина.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: Time на Радиус FM.
1: Так, прямо сейчас продолжаем определять счастливчика, которому достанутся два пригласительных билета на линию Сталина, где в предстоящую субботу пройдет классное мероприятие, посвященное Дню пограничника в Беларуси. Ну а чтобы насытиться вдоволь этой классной программы, и тем более бесплатно по пригласительным билетам, тебе прямо сейчас нужно зайти в группу Радиус FM в Telegram. Не по номеру телефона, напоминаю, а просто вбиваешь Радиус FM, подписываешься на нашу группу, и внизу этой группы находишь значок сообщения, по которому тебе нужно будет прямо сейчас написать вариант правильного ответа на следующий вопрос. Он у нас будет музыкальный. Из какого текста, из какой песни мы выбрали слово, и по одному этому слову тебе нужно будет задать правильный ответ. Внимание!
2: Тобой.
1: И у кого же в тексте есть вот эта вот фраза?
2: Тобой.
1: Тобой. Тебе, тебя. В общем, присылай прямо сейчас свою правильную версию на вопрос, из какой песни мы выбрали вот этот вот маленький небольшой отрывок. И через два топовых трека я к тебе вернусь с правильным ответом и с победителем, которому достанутся пригласительные билеты на линию Сталина.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек.
2: На Радио СФМ.
3: Yearbooks. Gracelands.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 13.47, подводим итоги, и два трека пролетело как одно мгновение. Это значит, что пришло время подводить итоги и определять победителя нашей музыкальной угадайки. В телеграм-канале Радиус FM развернулась самая нешуточная борьба. Комментарии посыпались прям сотнями, но пришло время прямо сейчас раскрыть карты. Мы действительно загадывали трек, из которого вырезали одну фразу. Вот она была такой.
2: Тобой.
1: И этот «Тобой» принадлежит действительно Максим, исполнительница, и быстрее, точнее всех, с этим заданием справился наш слушатель Метельский Влад. Мы тебя поздравляем, эти аплодисменты для тебя. Ты забираешь два пригласительных билета на линию Сталина. И, ребят, мы не расстраиваемся. В любом случае, у нас еще будет возможность на протяжении недели забрать эти пригласительные билеты. А пока напомню, что 30 мая, в предстоящую субботу, в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» мы празднуем День пограничника. Там насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и уникальная возможность катания на настоящем танке. Не пропусти этот грандиозный праздник. Билеты уже сейчас можно приобрести на официальном сайте «Линии Сталина». Ну, а мы продолжаем ловить правильный рабочий ритм, и мой эфирный заезд на этом подходит к концу. Это вторник. Мы с тобой встретили максимально бодро и зарядились отличным настроением. Далее тебя в следующем часе ждет Леша Якимович. У него уже наготове множество современных топовых треков и, конечно, море улыбок для тебя. Ну, а я, Кирилл Громов, говорю тебе пока-пока. Услышимся.
0: Gift Time на Радиус FM.
3: Реклама.
4: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
5: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
4: Детролекс родом из Франции.
6: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергия Рос, Россия.
7: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Белагропромбанк.
9: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
10: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
11: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
3: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи Леша Якимович. У нас сегодня вторник, 26 мая. И вот знаешь, вторник — это такой день, ну, максимально рабочий. Вот этот понедельничный шок уже прошел, все задачи нам уже понятны. И мы просто спокойно и уверенно двигаемся по неделе. И главное в этой рутине не забывать делать нормальные перерывы, чтобы окончательно не зарыться в делах. Так что для классной музыкальной паузы я предлагаю запустить наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это 10 треков подряд без рекламы и разговоров. Самое главное, 10 топовых треков. Ну что ж, послушаем с тобой Тедди Свим с треком Lose Control. Также мы услышим Дэвид Гетта и Бэби Рекса с треком I'm Good. Ну и самым первым заценим Cup Sport и Show с треком Only You. Так, смотри, прямо сейчас. Выдыхай, расслабляйся, делай звук, ну там в наушниках или в колонках погромче и просто лови этот ритм. Но перед этим быстрые новости. В столице 14.02. Привет-привет. О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет, Леша. Расскажу о человеке, который поднялся на Эверест на руках и о бизнесе в Беларуси.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь хотела бы иметь серьезные отношения с Алжиром. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем Национального народного собрания парламента Алжира Ибрагимом Бугали. Как отметил президент, экономики двух государств абсолютно сопрягаемы.
3: И очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся.
2: Малый и средний бизнес дает более четверти ВВП Беларуси. Общее число занятых в бизнесе – более 1 миллиона 700 тысяч человек. Сектор перестал ассоциироваться только с торговлей. В топе видов деятельности – транспорт, промышленность, строительство, научная и техническая деятельность. Малый и средний бизнес вносит весомый вклад в экономику страны, цифры подтверждают его растущую роль. В латвийском регионе Латгалия туристическая отрасль переживает самый тяжелый кризис. Из-за прилетов украинских беспилотников туристы и туроператоры массово отменяют бронирование. Число отказов достигло 60%. Также отменяются корпоративные мероприятия и школьные экскурсии. Люди боятся за свою безопасность. Летний сезон в регионе фактически уничтожен. Параспортсмен из Уфы поднялся на вершину Эвереста на руках. Он готовился к восхождению больше 5 лет. Путь от базового лагеря до высоты 8849 метров занял ровно неделю. 20 мая в 8:16 утра по непальскому времени он стал первым человеком в истории альпинизма, который достиг вершины на одних руках. Своим поступком он хочет вдохновить всех, кто сейчас сомневается в своих силах. О курсах валют Нацбанка. Доллар США 2,77, 100 российских рублей 3,85, 10 китайских юаней 4,06. Таковы новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер умеренный, ночью порывистый, утром и днем во многих районах сильный порывистый. В Витебске 8-10 со знаком плюс, днем 13-15. В Могилеве ночью 9-11, днем 14-16. В Минске ночью также 9-11 со знаком плюс, а днем 15-17. В Гомеле ночью от 11 до 13, днем от 16 до 18 со знаком плюс. В Гродно ночью также 11-13. Со знаком плюс, а днем 17-19. В Бресте ночью 14-16 со знаком плюс, днем 19-21. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: На Октябрьской и никаких очередей за кофе. Ладно, ну на самом деле без паники. Сами ученые говорят, что это просто цифра, а не приговор. Так что выдыхай, прорвемся. Главное выжить в ближайшие дни. А для этого давай глянем, что там с погодой у нас на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями погода. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В Витебске плюс 8, плюс 10, днем плюс 13, плюс 15. В Могилеве ночью 9, 11 выше нуля, а днем 14, 16 со знаком плюс. В Минске ночью от 9 до 11 тепла, а днем плюс 15, плюс 17. В Гомеле ночью 11, 13 выше нуля, а днем 16, 18 со знаком плюс. В Гродно ночью от 11 до 13 и тепла, а днем 17-19 выше нуля. В Бресте ночью плюс 14, плюс 16, а днем плюс 19, плюс 21.
1: Реклама.
2: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Подсолнечное масло «Золотая семечка» 5,79 за 1 литр. Порошок стиральный «Тайд» 16,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
3: Привет! Что читаешь?
4: 100 техник для спокойной жизни.
3: Помогает?
4: Увы.
3: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
6: В общем, ребят, живу на 19 этаже.
7: Да.
6: Для тех, кто живет в высоких домах, пожалуйста, вот это для них. Когда поднимаешься на лифте, подними сжатый кулак вверх. Побудь суперменом.
7: Главное, чтобы не пришлось этот кулак вниз опускать.
1: Слушай, слушай, пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Клан Карусель и их легендарный трек «Райд». Это такой трек-телепорт и чистая история про то, как ты садишься за руль, жмешь на газ и на несколько минут улетаешь от дедлайнов, звонков и всей этой бытовухи. И вот, кстати, про побег от реальности. Психологи из Лондонского университета недавно выяснили, что любимая музыка в дороге снижает гормон стресса быстрее, чем медитация. То есть, пока кто-то ловит дзен, ты просто делаешь звук погромче и спасаешь свои нервы абсолютно легальным способом. Конечно, жаль, что хорошая музыка не помогает развидеть сообщения из рабочих чатов, но при этом со стрессом справляется вполне отлично. Так что, если день у тебя выдался плотным, расслабь свои плечи, выдохни, ты совсем разберешься, я в тебя верю. Ну а мы двигаемся дальше, ты на Радио СФМ, и уже вот-вот послушаем авторскую программу Ромы Савосика «Технодзен».
1: Гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
2: Предлагаю сегодня без долгих вступлений, лишней болтовни, коротко и по делу. Разберем простыми словами на первый взгляд сложное слово, а именно блокчейн. Если не шаришь, что это такое, устраивайся поудобнее, сейчас все объясню.
1: Технодзен.
2: Представь себе обычную записную тетрадку в каком-нибудь сельском магазинчике, где продавцы помечают, к примеру, кто им сколько должен. Но проблема в том, что страничку оттуда можно вырвать, можно что-то лишнее дописать. А вот блокчейн — это, грубо говоря, похожая тетрадка, только в ней все записи запечатываются уникальными цифровыми замками, то есть их невозможно подделать или удалить. Суть в том, что копия страницы из этой воображаемой тетрадки мгновенно появляется в телефонах и компьютерах миллионов людей по всему миру. И если кто-то, например, захочет изменить запись, то ему надо будет изменить ее на каждом устройстве, а это практически невозможно.
1: Технодзен.
2: Что же в итоге? Раньше нам нужен был какой-то посредник, ну, например, банк, нотариус или государство, чтобы подтвердить правду. Блокчейн же позволяет нам доверять друг другу напрямую, потому что математику невозможно подкупить или уговорить.
1: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий.
3: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ремонт своими руками? Нет.
1: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nestle». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону. Плюс 375-44-726-90-08.
2: «Джили EX-2». Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Лакшери Моторс Плюс. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.
3: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
4: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, вторник у нас продолжается. 26 мая. И знаешь, это время, когда ты уже полностью вот влился в рабочий процесс, набрал хорошую скорость, но вот до выходных еще как-то далековато. И чтобы вот этот день не превратился в сплошную скучную рутину, нужно обязательно добавить в него классную музыку. И как раз для этого я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десятка топовых треков подряд без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой Metro Boomin с треком Creepin. Также услышим топовый трек Give Me Something от One Republic. Ну и самым первым к нам залетит Алекс Уоррен с треком Ordinary. В общем, давай, отвлекайся от мониторов, от документов, от своих дедлайнов и просто выкручивай звук на максимум и кайфуй. Но перед этим короткие новости, чтобы быть в курсе всех событий. В Минске 15 часов. Привет-привет. О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Полина Тарасевич. Слушаем.
2: Привет, Леша. Расскажу, как общаться с котами и собаками и о ситуации с клещами в Беларуси.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Молдовы Игорем Дадоном. Белорусский лидер заявил, что с ужасом слышит о возможной потере суверенитета Молдовы. Президент призвал не допустить уничтожения цветущей страны, которую белорусы всегда любили. Глава государства подчеркнул, молдавский народ великий, он заслужил свое место под солнцем. На сегодня в Беларуси объявлено предупреждение из-за сильного ветра. Порывы могут достигать 18 метров в секунду. В МЧС предупреждают, возможно повреждение линий связи электропередач, отключение электроэнергии. Опасно падение деревьев и разрушение слабых конструкций. Будьте осторожны на улице. В Беларуси активизировались клещи. За 4 месяца зарегистрировано около 1800 укусов. Но это в полтора раза меньше, чем в прошлом году, однако расслабляться рано. Главный метод защиты – вакцинация. Доступны препараты для взрослых и детей. Но прививка не дает 100% гарантии от всех инфекций. При обнаружении клеща на теле сразу обращайтесь к врачу. В Европе и США начали сокращаться зарплаты из-за конфликта вокруг Ирана. Так, в США рост цен впервые за 2 года обогнал рост заработных плат. В Великобритании рост реальных зарплат в первом квартале оказался близок к нулю. В еврозоне кризис также угрожает доходам населения. Эксперты предупреждают, даже при скором открытии пролива рост цен продолжится из-за нарушения цепочек поставок. По оценкам аналитиков, рост реальных зарплат в еврозоне в 2026 году может приблизиться к нулю. Китайский ошейник с ИИ обещает переводить мяуканье и лай. Алгоритм обучен на миллионах записей поведения животных из разных стран. Разработчики утверждают, что ошейник верно распознает до 95% звуков, а также эмоции питомцев. Однако независимых тестов не проводилось, научных публикаций нет. Несмотря на скепсис, тысячи китайцев уже оформляют предзаказы. И последнее. Уже в среду мы назовем имя владельца умной колонки. Спеши стать участником розыгрыша. Правила простые. Заходи на сайт radiusfm.by и проходи музыкальный тест. Внимание! Если не дойти до конца, система тебя не увидит. Жми финальную кнопку, влияй на эфир и забирай крутой приз. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: Завтра по Беларуси будет облачная с прояснениями погода, ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, ветер умеренный, ночью порывистый, утром и днем во многих районах сильно порывистый. В Витебске 8-10 со знаком плюс, днем 13-15. В Могилеве ночью 9-11, днем 14-16. В Минске ночью также 9-11 со знаком плюс, а днем 15-17. В Гомеле ночью от 11 до 13, днем от 16 до 18 со знаком плюс. В Гродно ночью также 11-13. Со знаком плюс, а днем 17-19. В Бресте ночью 14-16 со знаком плюс, днем 19-21. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Радиус FM.
1: Свежий трек.
0: Свежий трек на Радиус FM. One Republic. Give me something.

0: Liebe und ich hoffe, dass sie nicht
1: Это волна топовой музыки. 10 треков без рекламы и разговоров на Радиус FM.

0: Рехэп с треком «Крип». Ну что ж, на Радиус FM мы продолжаем. И знаешь, это трек для каждого, кто хоть раз чувствовал себя чудиком в своей жизни. Ну знаешь, вот это чувство, когда стоишь на тусовке в углу и думаешь, что я вообще тут делаю? В общем, расслабься, ты в полном порядке. Все мы немного странные. И вот прикинь, тут иллюзионист Ури Геллер, тот самый мужик, который раньше гнул ложки «Сила мысли», выдал, что 50 лет назад видел замороженных инопланетян в секретном американском бункере. Говорит, его туда привел немецкий ученый и на радостях подарил фотоаппарат Zeiss. Чувак зашел в холодильник с пришельцами, ему подарили топовый фотик, и он не сделал ни одного кадра. Ну, гений. Просто гений, что еще сказать. Так что, если тебе вдруг кажется, что ты сегодня как-то глупо выглядишь, ну, просто вспомни вот этого паренька. У тебя-то все отлично, я уверен. Выдыхай, день будет просто супер. Ну, а теперь давай глянем, какая погода нас ждет на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В Витебске плюс 8, плюс 10, днем плюс 13, плюс 15. В Могилеве ночью 9-11 выше нуля, а днем 14-16 тепла. В Минске ночью 9-11 со знаком плюс, а днем плюс 15, плюс 17. В Гомеле ночью плюс 11, плюс 13, а днем плюс 16, плюс 18. И в Гродно ночью от 11 до 13 тепла, а днем от 17 до 19 тоже тепла. И в Бресте ночью 14-16 со знаком плюс, а днем 19-21 выше нуля.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Так хочется на Мальдивы. И от новой машинки я бы не отмовилась. А я ж Джек.
2: Едем худший у дискаунтер гроши. Купим гульнявые товары на 3 рубли. Отрываем шанс выиграть. Автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошик. Увесь май тан накупляйте, авто ды гроши выигрывайте.
3: Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8 с 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробности игра «Кропка грошек» кропка вай. Телефон плюс 375-44-788-80-26.
4: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Человек красиво доиграл с треком Not You. И это же на самом деле про вот то самое сладкое чувство облегчения, когда ты внезапно понимаешь: ой, а проблема-то вообще не моя, и решать ее не мне, ай, красота! И вот, к слову, ученые из Аризоны доказали, что наш мозг распознает фальшь в чужом голосе и поведении всего за сотую долю секунды. То есть природа буквально встроила в твою голову идеальный детектор лжи. Мы эволюционировали миллионы лет, ну явно не для того, чтобы ты сейчас терпел душных людей и делал то, что тебе не нравится. Так что если твой внутренний радар сегодня настойчиво шепчет, что пора развернуться и уйти от этих глупых задач или странных разговоров, доверяй ему целиком и полностью. Ты все делаешь правильно, ты на Радиус FM, и не переключайся.
1: Реклама. Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Съем его на палочке, съем его в рожке. Выберу считалочкой пачку или две.
1: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным. Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, на связи Леша Якимович. У нас вторник продолжается. С утра было 26 мая, сейчас вроде как тоже. И мы потихоньку ближимся уже к вечеру. И в целом, слушай, раз уж на календаре у нас все еще вторник, на тебе забавный факт, ну, чтобы немного расслабился. Сегодня у нас отмечается Всемирный день рыжих. Так что, если у тебя огненный цвет волос, это официально твой день, принимай мои поздравления. Ну, а всем остальным этот праздник, это просто отличный повод добавить в жизнь чуть больше, ну, каких-то ярких эмоций. И вот как раз для этого я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 треков подряд. Без рекламы, без разговоров, только ты и самая топовая музыка. Ну и давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой Fastboy, Topic с треком Forget You. Также услышим топовый трек I Like The Way You Kiss Me. Ну и самым первым к нам залетит в этот нон-стоп Альберт Брайт с треком Wild. Так, смотри, прямо сейчас откладываешь в сторону все дела. Расслабляешься, в идеале завариваешь себе там чаечек, кофеек и просто на полчаса растворяешься в нашей топовой музыке, потому что мы тут надолго. Но перед этим короткие новости, чтобы ты оставался в курсе всех событий. А в Минске у нас 16 часов. О самых актуальных событиях нам расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет, расскажу, как запрет соцсетей повлиял на детей в Австралии и сколько зарабатывали белорусы в апреле.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь готова создавать совместное производство с Алжиром. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем парламента Алжира Ибрагимом Бугали. Белорусский лидер призвал гостя посмотреть на белорусские производства.
3: Я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий.
2: Число занятых в экономике Беларуси снизилось почти на 9 тысяч в апреле. Об этом рассказали в Белстате. В январе было занято более 4 миллионов человек, в феврале и марте был рост, а в апреле число упало. В апреле прошлого года также было сокращение. Отмечу, средняя номинальная зарплата в апреле этого года составила почти 2953 рубля. Американские военные ударили по ракетным площадкам и катерам на юге Ирана. В Центральном командовании США заявили, что действовали в целях самообороны. И в то же время американская сторона уверяет, что режим прекращения огня и переговорный процесс продолжаются. Дональд Трамп по-прежнему требует, чтобы обогащенный уран вывезли из Ирана или уничтожили. В Австралии запрет соцсетей для детей до 16 лет ударил по их осведомленности. У подростков стало меньше тем для обсуждения, они реже делятся мнениями. При этом 75% уверены, что местные новостные порталы не рассчитаны на молодежь. Исследователи считают, чтобы вернуть доверие, СМИ должны лучше представлять интересы детей и подростков. О курсах валют Нацбанка: доллар США 2,77, 100 российских рублей 3,85, 10 китайских юаней 4,06. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер умеренный, ночью порывистый, утром и днем во многих районах сильный порывистый. В Витебске 8-10 со знаком плюс, днем 13-15. В Могилеве ночью 9-11, днем 14-16. В Минске ночью также 9-11 со знаком плюс, а днем 15-17. В Гомеле ночью от 11 до 13, днем от 16 до 18 со знаком плюс. В Гродно ночью также 11-13. Со знаком плюс, а днем 17-19. В Бресте ночью 14-16 со знаком плюс, днем 19-21. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Now and Later на Радиус FM, и это трек о том, как ты делаешь глупость прямо сейчас, а думаешь о последствиях только потом. Знакомая тема, да? Вот, к примеру, заказал кучу хлама на Валберисе, все это происходило ночью, а вот вопрос, как дожить до зарплаты, это уже проблема будущего тебя утром. Но некоторые идут еще дальше, и вот парень из Штатов, Дэвид Раш, за минуту, прикинь, натянул на себя 32 футболки. Сказал, что после 10-й уже ощущения такие, будто тебя упаковывают в смирительную рубашку. Дэвид, друг, если ты хотел острых ощущений, мог просто попробовать в одиночку поменять пододеяльник. Ну, честно, это без всяких рекордов чистый адреналин. Но мужик шел к цели и победил. Так что, если у тебя сегодня опускаются руки перед какой-то сложной задачей, просто вспомни Дэвида. Он натянул на себя 32 футболки ради строчки в книге Гиннесса. А ты, ну, точно разберешься со своими делами. Тем более, натягивать на себя 100 слоев одежды тебе точно сегодня не придется. Ну а мы слушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачная с прояснениями погода. Ночью, местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В Витебске плюс 8, плюс 10, днем плюс 13, плюс 15. В Могилеве ночью 9 и 11 тепла, а днем 14-16 со знаком плюс. В Минске ночью 9 и 11 выше нуля, а днем плюс 15, плюс 17. В Гомеле ночью плюс 11, плюс 13, днем 16-18 выше нуля. В Гродно ночью от 11 до 13 тепла, а днем от 17 до 19. Со знаком плюс. И в Бресте ночью 14-16 со знаком плюс, а днем 19-21 выше нуля.
1: Реклама.
2: Телеграм-промбанк.
3: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
4: Спасибо, солнышко. А это тебе.
3: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
5: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
6: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
7: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
6: Детролекс родом из Франции.
8: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерус, Россия.
9: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM. А так

0: Поппи Баскомп прямо сейчас пела про «Подумай о нас». Ну, вот знаешь, классическая эта история. Вот ты лежишь там в 3 часа ночи, и вместо сна твой мозг решает выяснить, помнит ли вот тот самый чувак из автобуса, как ты когда-то там 3 года назад споткнулся на ровном месте. И тут даже ученые выяснили, что 95% наших вот этих ежедневных загонов — это сценарий, который мы сами придумали, сами в них поверили и сами же на них обиделись. То есть ты буквально устраиваешь в своей голове драму, ну, уровня Оскара, где ты и режиссер, и единственный заплаканный зритель. Вот, ну, в целом, слушай, хорош гонять мысли по кругу. Ты в любом случае со всем справишься, я в тебя верю. А лучше вот направь эту всю свою энергию в правильное русло. И я предлагаю заглянуть на наш сайт radiusfm.by и пройти музыкальное тестирование. Там схема простая. Заходишь, слушаешь треки, голосуешь за те, что реально понравились, и автоматически становишься участником в розыгрыше умной колонки Алисы, а победителя мы определим совсем скоро с помощью великого рандомайзера. Вот, так что давай, делай свой выбор, беги на сайт, ну а готовься, потому что к 17:00 здесь будет Оля Венская со своим автодрайвом. Поэтому я не советую переключаться. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что был сегодня со мной. Я надеюсь, я смог тебе хоть чуть-чуть поднять твое настроение в этот рабочий вторник. Встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте, с 2 до 5. Желаю тебе классного вечера и пока-пока.
1: Реклама.
2: Привет, что читаешь?
3: 100 техник для спокойной жизни.
2: Помогает?
3: Увы.
2: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
1: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
4: Горячее предложение в 3 цены. По 2 июня. Coca-Cola 3,59 за 1,5 литра. Порошок чистящий Pemalux 2,99 за 480 грамм. Подробности на сайте 3цены.by или по телефону 7300.
5: 3 цены. 3 цены.
6: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
7: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
8: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
9: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Airbook с треком Graceland. Bibi Rexha и Faithless забрали вторую позицию с треком New Religion. А вот золото нашей рейтинговой таблице досталось Иманбеку и Софи Рейс. Not You. Кто окажется на музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебя.
10: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: А давай-ка проверим, оптимисты или все-таки тут поставим многоточие. Смотри, если для тебя вторник, особенно его вторая часть, ощущается как маленькая пятница, поздравляю, ты стопроцентный оптимист. А может даже аплодисменты по этому поводу поставить. Во-первых, потому что у многих из нас прямо сейчас заканчивается рабочая часть этого дня. Знаешь, что тебя ожидает на улице? Плюс 18, приятный ветер, между прочим. Ну и если учитывая, что погода завтра испортится, то вот этот вечер буквально нужно ловить за хвост и проводить его, конечно же, на свежем воздухе. Еще одна очень интересная история случится этим вечером. Закат в Минске произойдет в 21:21. Смотри, какое классное сочетание цифр. А еще, мне кажется, классное сочетание нас с тобой. Автодрайв, ты наш самый топовый слушатель, я Ульвенская. Ну что, добро пожаловать в этот чудесный, весенний, практически волшебный вечер и в новый час в компании Радио СПМ. 17:00 в Беларуси. Наталья Ленская приходит в студию Радио СФМ всегда не с пустыми руками. У нее всегда новости есть для нас. Наташа, что на сей раз? Привет.
2: Привет. В этом выпуске я расскажу, как продвигается диалог Запада с нашей страной и в чем Иран обвиняет США.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко призывает Молдову не резать пуповину и не терять прежних партнеров. Об этом президент заявил на встрече с председателем партии социалистов Молдовы, экс-президентом Игорем Дадоном. «Мы с большим уважением относились к вашему народу и вашей стране, и мы не хотим этого потерять. И вы, надеюсь, тоже», — заявил белорусский лидер и призвал к возобновлению работы Белорусско-Молдавской комиссии по сотрудничеству. В МИД Беларуси заявили, что последний год идет интенсивный, непубличный диалог с Западом. Встречи проходят регулярно, обсуждают политику, экономику и санкции. Позицию Беларуси стали лучше понимать и к ней прислушиваться. Хотя полностью изменить политику отдельных западных стран не удалось, диалог теперь касается экономики, культуры и взаимодействия ведомств. Сегодня на централизованный экзамен зарегистрировались более 59 тысяч человек. Доставку учащихся в пункты проведения обеспечивали свыше 800 школьных автобусов в сопровождении педагогов. В аудиториях работали более 9 тысяч сотрудников. От экзамена освободили 702 учащихся, среди них 338 обучающихся на дому, 197 победителей олимпиад, а также 167 человек по медпоказаниям. МИД Ирана заявил, что армия США за последние 48 часов вопиющим образом нарушила режим прекращения огня. Тегеран не оставит эти действия без ответа. Каким именно образом Вашингтон нарушил перемирие, не уточняется. При этом ранее Корпус стражи Исламской революции сообщал о вторжении американского самолета и беспилотников в воздушное пространство Ирана. На Западную Европу надвигается аномальная жара. В Испании и Португалии воздух может прогреться до 40 градусов. Во Франции объявили о необычайно сильной и продолжительной волне жары. Температура превысит сезонный максимум на 12 градусов и более. В нескольких городах ожидаются новые рекорды. Синоптики предупреждают, из-за изменения климата такие волны жары будут наблюдаться все чаще. И последнее. Финал уже близко. Твой шанс забрать умную колонку на сайте radiusfm.by. Нам важен каждый голос, поэтому заходи и обязательно заверши тест. Если бросил на середине, вернись и дослушай фрагменты до конца. Засчитываются только полные анкеты. Твоя колонка ждет тебя завтра. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 13-15 тепла, в Могилеве ночью плюс 9-11, днем 14-16 градусов, в Минске ночью 9-11, днем 15-17 тепла, в Гомеле ночью плюс 11-13, днем 16-18 выше ноля, в Гродно ночью 11-13, днем 17-19 тепла и в Бресте ночью 14-16, днем 19-21 градус. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: все.
1: На Радиус ФМ Автодрайв. Тачки тайм.
2: 17.12, точное, драйвовое. Ну, как там дела у тебя, Надежда, все хорошо? А вот расскажу, как дела обстоят в Бресте. Здесь завершился мусоровоз в соцсетях. Он необычный и стал настоящей звездой соцсетей. С одной стороны автомобиля нарисованы три енота, а сзади машины болтается мягкая игрушка. Такой длинный-длинный человечек, как будто он приехал из Африки. В общем, красавчик. Необычный транспорт быстро привлек внимание прохожих и водителей. И вот как результат, видео набрало огромное количество просмотров в соцсетях и, конечно же, лайков, комментариев. И пользователи соцсетей оценили чувство юмора работников коммунальной службы, ну и назвали машину самым позитивным мусоровозом города. А мне кажется, вот в этом, наверное, особое искусство. Когда ты в обыденном начинаешь видеть что-то такое умилительное, повод для улыбки. Надеюсь, что поводов для улыбки, хорошего настроения тебе было сегодня огромное количество. А вот повод для перезарядки вот дам прямо сейчас, поставив наш эфир самый классный топ трек от ребяток, которые работают под названием «Shows Only You». Трек, который ты хорошо знаешь, скажу больше, обожаешь и голосуешь за него на сайте radiusfm.by.
1: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17:21 точно драйвовая, может быть, это весна и не была особо горячая, но горячими были кинопремьеры. Вот одна из них случится буквально на этой неделе. И уже сегодня, во вторник, есть предпоказ той самой нашумевшей картины «Майкл». Такое название получил биографический фильм, посвященный Майклу Джексону. Он стал самым масштабным, самым дорогим байопиком о музыкантах в истории. Да, визуалы, вот все то, что мы видим, и гонорар актеров обошелся в более 200 миллионов долларов. Немало. И могу сказать, что очень хороший гонорар получил один из родственников Майкла Джексона, Джафар Джексон. Он, собственно говоря, снялся в этой киноленте в роли самого Майкла Джексона. И вот и фанаты, и скептики сошлись во мнении, что исполнение главной роли племянника Майкла, это действительно получилось феноменально. Это магия и точное воссоздание движения, голос, энергетики Майкла Джексона. Критики прямо написали, ну это какая-то прям пугающая точность. Но если говорим еще и про какие-то такие критические прям замечания, то здесь вот что выделяет. Фильм обвиняет в том, что он избегает сложных тем и не пытается исследовать личность Джексона, а лишь празднует его успех, который без того нам понятен. В общем, преданным фанатам картина точно понравится за музыку и визуал. Но если вы ждете такой какой-то глубокой драмы, честного исследования достаточно трагической жизни Майкла Джексона, то тут вас постигнет разочарование. Но, тем не менее, сегодня в Минске есть возможность попасть на предпремьерный показ, гугли подробности. Может быть, тебе и удастся урвать билетик. Ну, а я для тебя урвала классные треки. Далее в эфире Радио ФМ Софи и Джен. Сделай звук погромче.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
7: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
8: Так хочется на Мальдивы, и от новой машинки я бы не отмовилась. А я ще...
9: Едем худший у дискаунтер гроши. Купим гульнявые товары на 3 рубли. Отрываем шанс выиграть. Автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей. 25 призов по 5 тысяч рублей. И еще 3 тысячи призов. Грошик. Увесь май тан накупляйте. Авто ды гроши выигрывайте.
10: Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8. С 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробязни. Игра «Кропка грошек» «Кропка вай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
11: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв».
1: Точная драйвовая, 17.33. Да, немножечко драйвовая на улице сейчас, хотя температура плюс 18. Очень даже приятно и комфортно. Тем не менее, синоптики обещают на завтра небольшое похолодание, но подробности об этом буквально через пару горячих мгновений. В ближайшее время послушаем Роберт Кристиан «The Day Before». А также Дамиан Давид и его «Next Summer». И Робин Шульц, и немножко Дольче Вита, сладкая жизнь в треке Sugar. Ну, согласись, когда вот такая классная музыка подзаряжает тебя на исходе рабочего дня, и, собственно говоря, прогноз погоды, который предвещает нам похолодание, не так уж звучит грустно и хмуро.
0: Радиус FM о погоде.
1: Ну и синоптики вынесли еще предупреждение о сильном ветре в связи с

0: 600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандроуки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.

0: распространителей.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
3: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
4: Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка. Радиус ФМ. Наша

0: Дай ритм Летус, Вилла Браслав, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 17.42 точное. Драйвовый, вот тот порыв ветра, который уже сейчас накрыл большую часть нашей страны. Мне кажется, это повод все-таки заземлиться где-то в офисе, остаться после рабочей части, посидеть, помечтать и, конечно же, заварить чашечку чая. Это Такамори, это твой момент, когда позади долгий рабочий день, да, наступает время чая Такамори, когда нужно забыть о суете, нужно расслабиться и выбрать свой вкус идеального вечера. Такамори, выбирай свое настроение на Такамори Бай. А еще, пожалуйста, заходи к наш телеграм-канал Радиус FM. Мы прямо очень приглашаем тебя, потому что у нас там стартовала классная новая рубрика, называется «Кибертрек». Давай-ка проявляй свои музыкальные способности и становись героем нашего прямого эфира буквально через два топовых трека. Я желаю тебе удачи и до встречи в эфире.
0: «Автодрайв» на Радиус FM. «Радиус FM».

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Кибертрек. Кибертрек.
1: Я абсолютно точно сторонница того, что нужно жить не какими-то иллюзиями, воспоминаниями, а вот здесь и сейчас, как это делает Инна. Она с нами на связи. Инна, привет. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Поприветствую еще моего нейропомощника. И Игорь его зовут. Скажи привет, Игорь.
2: Привет, Игорь.
3: Привет. Ну что, поиграем?
1: Ну что скажи, ну поиграем?
2: Ну давайте попробуем.
1: Ну в таком случае внимательно слушай задание от Игоря, потому что он уже для тебя переработал один очень-очень знаменитый трек, притом трек вирусился, это я тебе уже подсказки начинаю набрасывать, надеюсь, ты его очень быстро разгадаешь. Достаточно, я уж не знаю, напеть, либо название трека вспомнить, либо кто его исполняет. Мне кажется, все данные для победы я тебе сообщила, поэтому сражайся и побеждай. И Игорь, ну что, давай, мы ждем твое задание.
3: Загружаю трек.
4: Молния.

0: А мне кажется, ключевое слово только что прозвучало. Там что-то про динозавра было. Ну, в таком случае, Инна, вспоминай песни, которые ты знаешь про динозавров. Ну, про них, но у них могут быть еще какие-то названия. Давай.
1: Песни про динозавров?
0: Ну, условно, там, понимаешь, ну вот, это прям культовый, скажем так, динозавр, что ли. Угу. И блокбастеры про него снимали. И вот песни, соответственно, спели, но уже в наше время. Итак.
1: Ой, у меня только одна песня про динозавриков, и это какая-то детская, поэтому боюсь.
0: А если взрослая песня? Ну, это, понимаешь, там не напрямую слово динозавр используется, но они же разные динозавры, у них тоже названия какие-то есть, вот. Угу. И вот, вот именно в этом названии, как вот песня, собственно говоря, называется, в исполнении одной девушки, очень, кстати, популярная, она из России, фитнес-инструктор по образованию, вот еще и песни поют, очень успешно, они потом вирусятся. Так вот, именно название вот прям, давай так, дам подсказку, хорошо, на букву Г, вот отгадываешь, хорошо, нет, тогда, а то мне нужен уже и Игорь откачивать надо.
1: Глюкоза?
2: Не расстраивайся. Мы ждем тебя с Олей на следующих играх.
0: Да, с большим нетерпением. Инна, вот он ответ. Песни про Годзиллу, помнишь? Вот, теперь вспомнишь.
1: Нет, я таких не слушаю.
0: Это повод пойти послушать. Ну, вообще, конечно же, повод почаще слушать радио СФМ. У нас здесь и не такое услышишь.
3: Автодрайв. На Радиус FM. Реклама.
4: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
5: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
4: Детролекс родом из Франции.
6: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервье Рус, Россия.
7: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
8: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
9: 31 мая Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
10: Так хочется на Мальдивы, и от новой машинки я бы не отмовилась. А я ще...
11: Едем худший у дискаунтер гроши. Купим гульнявые товары на 3 рубли. Отрымаем шанс выиграть. Автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей. 25 призов по 5 тысяч рублей. И еще 3 тысячи призов. Грошик. Увесь май танно купляйте. Авто ды гроши выигрывайте.
12: Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8. С 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробязник. Игра «Кропка грошек» кропка вай. Телефон плюс 375-44-788-80-26.
13: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
14: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
15: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
16: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
17: Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: До наступления лета остается буквально 5 календарных дней, и хочется верить, что погода помнит про это и подарит нам самые высокие показатели температурные по стране и, конечно же, солнечную погоду. Но случится это далеко не завтра. Все подробности о погоде узнаем от Натальи Ленской уже в ближайшие секундочки. А пока давай-ка вместе встретим новый час. Он будет очень насыщенным и, я уверена, очень счастливым лично для тебя. 18.01 в Беларуси. Напомню, что в этом часе играем в Абракадабру. Вдохновляем тебя на путешествие по родной Беларуси. Все подробности в нашем телеграм-канале Радиус ФМ. У нас там тревел-косметичка от компании Модум. Участвуй, желаю тебе удачи. А вот прямо сейчас уже большая удача встретить Наталью Ленскую. Как всегда, самые интересные новости только у нее. Наташ, привет. О чем расскажешь?
2: Привет. Далее расскажу, за что выпускников сегодня удаляли с централизованного экзамена и как Соболенко стартовала на Ролан-Гаррос.
0: В Радиусе новостей.
2: В текущих геополитических условиях политика Беларуси является примером для Молдовы. Об этом заявил председатель партии социалистов Игорь Дадон после встречи с Александром Лукашенко. Согласно опросам, президент Беларуси – самый доверенный иностранный политик среди граждан Молдовы. И это в стране, где действует проевропейская власть уже 6 лет. Власть, которая ввела цензуру, санкции против Беларуси. Но молдаване разбираются. Граждане Молдовы уважают Лукашенко, заявил политик. Сегодня с централизованного экзамена удалили 7 человек. Причина – использование мобильных телефонов, наушников, многофункционального калькулятора, а также внесение изменений в бланк после окончания времени. Не завершили экзамен по состоянию здоровья 13 человек. В прошлом году таких было 6. Двоих не допустили из-за отсутствия паспорта. 204 человека не явились на экзамен. Во Франции из-за аномальной жары погибли 7 человек, 5 из них утонули в озерах и реках. Днем ранее метеослужба зафиксировала самый жаркий майский день в истории страны. Власти поручили местным властям принять меры по защите людей во время спортивных мероприятий. Температура превышает норму с субботы. По прогнозам, жара продлится там до четверга. В Иране начали частично восстанавливать доступ в интернет. Об этом сообщила Международная служба мониторинга NetBlocks. Отключение продолжалось 88 дней. Власти запустили процесс подключения после распоряжения министра связи. Также президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился снять ограничения. Первая ракетка мира Арина Соболенко успешно стартовала на открытом чемпионате Франции. В первом круге белоруска обыграла испанку Джессику Бузас-Манейра со счетом 6-4, 6-2. В первой партии Соболенко уверенно захватила лидерство 4-1, затем допустила несколько ошибок, но все же довела сет до победы. Во втором сете действовала надежнее, сделала ранний брейк и завершила матч. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 85 копеек, 10 китайских юаней 4 рубля 6 копеек. И последнее. Есть интернет, есть Радиус ФМ. Заходи на сайт, жми на плей, слушай топовую музыку, где бы ты ни находился, на улице, за рулем или в офисе. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 13-15 тепла. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 14-16 градусов. В Минске ночью 9-11, днем 15-17 тепла. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 16-18 выше 0. В Гродно ночью 11-13, днем 17-19 тепла. И в Бресте ночью 14-16, днем 19-21 градус. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире Автодрайв.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18.13, точное, драйвовое. И ты знаешь, до начала лета остается буквально 5 календарных дней, а мы тебя уже вдохновляем на travel-движ и как минимум по нашей любимой Беларуси. Тем более столько мест, я уверена, в которых ты не бывал, но с удовольствием побываешь. И вот свои любимые места я размещаю в нашем телеграм-канале Радиус ФМ, где я бывала, и с удовольствием рекомендую побывать тебе. Заходи, посмотри на фоне какого прекрасного белорусского города я сфоткалась. Это необычное место. Дам подсказочку. Есть даже название Терриконы, такое красивое, почти космическое название. Эти места даже сравнивают, например, с ландшафтами Марса. Вот так вот. Все остальные подсказки тут же представлены. Читай, отгадывай, пиши в комментариях ответ и жди мой звоночек через несколько топовых треков. Напомню, что главный подарок – это набор косметики, тревел-косметики от компании Модом.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Позвольте себе момент нежности вместе с компанией Modum. От деликатного ухода за кожей до безупречной улыбки бренд создает продукты с любовью и вниманием к деталям. Modum – честная косметика по честной цене. И Modum уже вдохновляет тебя на летние путешествия и дарит тебе в эфире Радиус ФМ каждый будний вечер тревел, косметичку. Штука нужная, особенно девчонкам. Ангелина, привет. Алло.
2: Добрый вечер.
1: Ангелина, ты сегодня справилась с заданием, разгадала, что я на фоне Солигорска сегодня сфотографировалась, терриконы там такие. Ты бывала, кстати, в этих местах?
2: Да, вот лет 5 назад вот так вот была на соревнованиях.
1: Так, ну по терриконам погуляла, хотя, честно говоря, это не очень-то разрешается, но тем не менее, все любопытные туда идут.
2: Так, пофоткалась на фоне, но близко не подходила именно.
1: А я даже знаю, что там предлагают в Солигорске полеты над терриконами и говорят, что это абсолютно космические виды. Но ты знаешь, ты лет 5 назад была, с тех пор терриконы подросли. Поэтому это повод приехать в Солигорск и насладиться этим потрясающим городом. Ну, а также, надеюсь, у тебя получится насладиться набором косметики, тревел-косметичкой от компании Modum. Для этого нужно разгадать песенку, которую прямо сейчас я зашифровала. А твоя задача просто вот, ну, понять вообще, какую песню. Очень знаменитая, да и подсказка идет речь. Это то, что вирусится в наше время, поэтому задание, уверена, не вызовет больших сложностей. Готова?
2: Да.
1: Тогда внимание. Ну вот как-то все.
2: Это не дарите женщинам цветы.
1: Какие могут быть сомнения?
3: Дарите женщинам цветы.
1: А помнишь, как зовут этого удивительного исполнителя с таким классным голосом?
2: По-моему, Джаз Дорун или вот как-то так.
1: Джаз Дорун, да, абсолютно точно! Вот, завершился он благодаря этой композиции, не только это, но тем не менее, особенно среди девушек, он стал популярен благодаря этому треку. Вот я тебя тоже поздравляю. Ты теперь тоже наш самый топовый слушатель, потому что победительница, потому что получаешь набор тревел-косметики от компании Modum. Ура, ура, ура!
2: Спасибо большое, ура!
1: Желаю тебе много-много путешествий грядущим летом. И, конечно же, куда бы ты ни направлялась, бери с собой топовую музыку, радио
0: ФМ. Автодрайв на Радиус ФМ.

0: или у распространителей.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
2: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
3: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Реклама.

18.34, точно драйвовые мы с тобой идем дальше по этому прекрасному вечеру. Напомню, что сегодня на исходе уже 26 мая, к слову, на исходе уже и весна, и весна. И решила нам тут показать снова свой нрав, и вот буквально завтра ожидает нас похолодание, вот на сколько градусов.

0: Реклама.
1: Привет, что читаешь?
2: 100 техник для спокойной жизни.
1: Помогает?
2: Увы.
3: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
0: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
4: Ремонт своими руками? Нет.
5: Маяк представляет квартирный ответ. С 28 апреля по 1 июня покупай в Маяке игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино. Дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд Nestle. Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону +375 44 726 90 08.

0: распространителей.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
2: Водитель автобуса гармошки, поочередно нажимая газ-тормоз, сыграл «Калинку-малинку».
3: Хорошо, очень хорошо.
1: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18.42. Любопытная статья сегодня попалась на тему, как выявить токсичного партнера еще до создания каких-то серьезных отношений. По словам экспертов, первое сообщение быстро показывает, как человек обращается с чужим временем и границами. Нормальная ситуация — это когда спокойный разговор с вопросами, без торопливости. Но вот есть тревожные сигналы, например, требование постоянного внимания. Собеседник пишет много сообщений подряд, раздражается, если ему не ответили сразу. Да, поначалу тебе это может показаться проявлением сильного интереса, но, поверь, быстро это превратится в ощущение, что как будто ты что-то кому-то внезапно должен. Второй неприятный сценарий — это резкий переход к интимным темам. Флирт уместен, здесь вот может быть комфортно обоим, но когда сразу человек еще не знает толком тебя, начинает комментировать твое тело или при этом игнорирует попытку сменить тему, это правда прямое нарушение границы, тут стоит присмотреться. Серьезный красный флаг. Вот такая вот история, поэтому, конечно же, нужно общаться, конечно же, нужно знакомиться. Но если ты не хочешь проблем себе дополнительных, то вот умей вычислять не своих людей уже сразу на стадии переписки. Ну а Радиус ФМ, в какой бы сложной ситуации ты ни оказался, тебя всегда поддержит топовой музыкой. Далее в нашем эфире Naked и Portugal The Man.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Ты на волне топовой музыки. Радиус ФМ.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: 18.48, мне кажется, отдельная категория товаров. Это насущно-чулочные изделия. Чего здесь только нет. Можно найти носки, например, с нарисованными ногтями. Очень удобно, согласитесь, если вы вот пока не обратились в салон по маникюру, можно купить такие носочки, и все, под открытую обувь их надевать очень даже классно. Из такого необычного, я, честно говоря, не очень поняла, в чем прикол, но тем не менее, это продают. Это, например, гольфы, которые имитируют непобритые ноги. Кому это интересно, кому это надо, кому это кажется красивым, это, конечно, вопрос такой риторический, но, тем не менее, раз маркетплейсы это продают, значит, это все-таки кому-то надо. Обрати внимание также на такие специальные носочки из тонкого плетения, тонкой ткани, и здесь у каждого носочка есть свой пальчик. Это нужно для того, чтобы носить вот такое изделие под, например, каблуки. Вот в преддверии выпускных вечеров это очень важно, потому что девчонкам предстоит очень много времени провести на каблучках, на шпильках. И вот такие носочки – это ваше спасение. Ноги не устанут, пальцы не будут так болеть. Поэтому интересуйся вопросом, покупай товары полезные, покупай товары для своего настроения. Ну и чувствуй себя, конечно же, при этом самой-самой красивой. Я, Ольга Венская, далее дарю тебе снова топовую музыку, под которую, правда, хочется двигаться в этот несколько прохладный вечер. Сайрел далее в нашем эфире. Ты распознаешь хорошо знакомый трек.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
3: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
4: «Джили EX2» – электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. «Джили Luxury Motors Plus». Маяковского 2, Орловская 88, 7991. «Джили.бай». Цена с учетом лояльного трейдинга.
5: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
6: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну что, на календаре прекрасный вечер. Мне кажется, когда это вечер вторник, это как будто такая упрямая середина недели. Вроде она как только началась, эта самая неделя, но вроде как уже и нет, вроде как уже и дело где-то подходит к середине. И ты знаешь, вот что именно сегодня идеально? Так то, что на градуснике плюс 18. Завтра такого вечера уже не будет, поэтому наслаждаемся ситуацией в моменте. Закат сегодня случится в абсолютно волшебное время в 21:21, поэтому готовим желания, они обязательно исполнятся. И еще готовься проводить этот вечер динамично по топовой музыку радио ZFM. Далее Бенсон Бун. Именно он откроет блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу разговоры сразу после выпуска новостей. Здесь же будет красавчик Альберт Брайт. Очень нравится мне этот трек Wild. Ну что, качает очень даже. А еще Минелли, немного романтики. Напомню еще раз, это вторник, 26 мая. Ну а о том, что случилось сегодня, напомнит Наталья Ленская, моя коллега. 19:01 в Беларуси. Наташ, привет, какие новости?
2: Привет, на этот раз расскажу, зачем белорусским банкам данные геолокации клиентов и умеет ли мозг стирать старые обиды.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Беларуси призывает Молдову не терять прежних партнеров. Об этом он заявил на встрече с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Дадоном, который сейчас занимает пост председателя партии социалистов. Александр Лукашенко предложил Молдове не рвать отношения с теми, с кем всегда находили общий язык.
3: Нигде мы никому не нужны. Получится где-то светлое будущее, хорошо. А если не получится, не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. С большим уважением относились к вашему народу и к вашей стране. И мы не хотим это потерять. И вы, надеюсь, тоже.
2: С 1 июля банки Беларуси начнут собирать цифровой отпечаток устройств клиентов, модель, версию ПО и геолокацию. Это нужно для защиты от мошенников. Если кто-то украдет пароль и зайдет с чужого устройства или из другого города, система заблокирует операцию. Данные хранятся в зашифрованном виде, используются только для безопасности и не передаются третьим лицам. До 1 июля банки обязаны получить согласие клиента на сбор данных о местоположении. Это делается в интересах потребителей. Феррари представила свой первый электромобиль «Суперкар Луча». Это один из самых мощных и дорогих электромобилей в мире. Цена стартует от 550 тысяч евро. Поставки начнутся в конце года. Максимальная скорость – 310 км в час. Это первый пятиместный автомобиль Феррари. Эксперты отмечают, что компания пошла на большой риск. Спрос на электрокары сейчас связан с ростом цен на топливо, но может быстро упасть. Когда человек прощает, мозг не стирает обиды, а обновляет воспоминания, делая их менее болезненными. Ученые называют это «простить и обновить», а не «простить и забыть». В эксперименте участники воспринимали изображения, связанные с извинившимися обидчиками, менее негативно даже на следующий день. МРТ показала, в память встраивается новая информация. Ученые предупреждают, память не архив, а процесс. Воспоминания могут меняться. И последнее уже завтра. Мы назовем имя владельца умной колонки. Спеши стать участником розыгрыша. Правила простые. Заходи на radiusfm.by и проходи музыкальный тест. Внимание, если не дойти до конца, система тебя не увидит. Жми финальную кнопку, влияй на эфир и забирай крутой приз. Это все новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 13-15 тепла. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 14-16 градусов. В Минске ночью 9-11, днем 15-17 тепла. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 16-18 выше 0. В Гродно ночью 11-13, днем 17-19 тепла. И в Бресте ночью 14-16, днем 19-21 градус. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 30 минут без перерывов на рекламу и разговоры. Исключительно топовой музыки подошли к своему завершению в нашем эфире. Но поверь, топовые хиты на этом не заканчиваются. Сразу после прогноза погоды, она, к слову, самая погода совершенно не топ на завтра, я снова поставлю тебе тот трек, который тебе захочется сделать погромче. А вот ту погоду, которую нам на завтра пообещали синоптики, как бы развидеть. Но что есть, то читаю прямо сейчас.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Во-первых, синоптики на завтра объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Его скорость будет достигать 20 метров в секунду. И особенно коснется это города Минска и Минского района. Ну, а что касается температурных показателей, то они следующие. В Бресте 19-21 со знаком плюс и без осадков. Далее Гродно тоже без осадков и до плюс 19. В Минске будут как раз таки осадки и до плюс 17. В Витебске 13-15 со знаком плюс, и при этом тоже будет идти дождь. Осадки будут и в Могилеве, здесь до плюс 16, в Гомеле теплее до плюс 18, но при этом тоже ожидаем осадки.
0: Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: В этом шоу с толком поговорим о пользе массажа. Разберем эту процедуру по косточкам и выясним, так ли она необходима. А поможет в этом врач-практикующий массажист Надежда Чучина.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: бразильский диджей Алок только что буквально раскачал наш эфир. Надеюсь, раскачал и твое вечернее настроение. Ну что, в конце рабочего дня радио СФМ и наша топовая музыка, возможно, тот самый пауэрбэнк, который так необходим. И я уверена, нашу музыку, наш плейлист ты слушаешь на полную мощь. А все почему? Потому что мы всегда интересуемся, какие треки тебе интересны, какие треки заставляют бегать мурашки по твоему телу. Об этом узнаем по результатам музыкального тестирования. Очередное такое проходит у нас прямо сейчас на сайте radiosfm.by. Заходи, участвуй и получай за это Яндекс-станцию Алиса. Все подробности там же. Ну а я, Ольга Венская, желаю тебе классного вечера, теплых обнимашек и до встречи в эфире топовой радиостанции страны уже завтра. Пока.
1: Автодрайв на Радиус FM.
2: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп.

0: и очень скоро.
1: Радиус
0: FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
2: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Еленская. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что размещение комплекса «Орешник» в Беларуси по решению президентов двух стран заметно усилило сдерживающий эффект. Так его оценивают военные эксперты. Шойгу подчеркнул необходимость регулярно закреплять этот эффект. Он также напомнил, что с 19 по 21 мая вооруженные силы России и Беларуси совместно отработали практическую подготовку к применению подобных систем. Национальный центр защиты персональных данных выявил факт незаконного распространения личной информации клиентов «Додо Пиццы». В результате происшествия скомпрометированы фамилии, имена, адреса доставки, номера телефонов и даты регистрации. Компания-оператор подтвердила инцидент. Центр инициировал внеплановую проверку. В «Додо Пицце» принимают меры для минимизации последствий. Со 2 по 6 июня в Минском международном выставочном центре пройдет главная агропромышленная неделя. «Белагро» соберет более 500 участников из 11 стран. Это больше, чем в предыдущие годы. В программе практические семинары, мастер-классы, дегустации, презентации. Новшество года зарубежным партнерам покажут работу белорусской техники в реальных полевых условиях. Планируется и насыщенная деловая программа. На Минском море откроют новую зону отдыха с кинотеатром и пляжем. Рядом с санаторием «Приморский» откроется арт-парк «Порт». В тестовом режиме он заработает с 5 июня. Официальное открытие – 12-14 июня. Территория будет закрытой. Там появятся лаунж-зоны, детские и спортивные площадки, фотозоны, арт-объекты и кинотеатр. В прокате шезлонги, велосипеды, сабборды, катамараны, лодки и яхты. Также обещают крытый бассейн и фудкорт. В болгарской Варне завтра стартует 42-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Беларусь представит 12 спортсменок. Белорусские грации не выступали на континентальном форуме 5 лет с 2022 по 2025 год из-за ограничений. Но 24 мая Европейская Федерация допустила белорусов и россиян к соревнованиям с национальной символикой. Всего же в турнире участвует 370 спортсменок из 43 стран. И последняя твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 13-15 тепла, в Могилеве ночью плюс 9-11, днем 14-16 градусов, в Минске ночью 9-11, днем 15-17 тепла, в Гомеле ночью плюс 11-13, днем 16-18 выше 0, в Гродно ночью 11-13, днем 17-19 тепла и в Бресте ночью 14-16, днем 19-21 градус. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь.

0: слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 13-15 тепла, в Могилеве ночью плюс 9-11, днем 14-16 градусов, в Минске ночью 9-11, днем 15-17 тепла, в Гомеле ночью плюс 11-13, днем 16-18 выше 0, в Гродно ночью 11-13, днем 17-19 тепла и в Брест ночью 14-16, днем 19-21 градус. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Нет радиоприемника?
3: Не оплатил подписку?
4: Хочется чего-то нового?
0: Есть решение. Слушай «Радиус ФМ» в своей умной колонке.
5: Алиса, включи «Радиус ФМ».
6: Включаю.
0: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
2: В этом шоу с толком поговорим о пользе массажа. Разберем эту процедуру по косточкам и выясним, так ли она необходима. А поможет в этом врач, практикующий массажист Надежда Чучина.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» с обзором новостей Наталья Еленская. Беларусь хотела бы иметь продвинутые и серьезные отношения с Алжиром. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Национального народного собрания парламента Алжирской народной демократической республики Ибрагимом Бугали. «Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, сельском хозяйстве», обратился к гостю президент, «и сделайте для себя выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий». И еще одна международная встреча в рабочем графике Александра Лукашенко. Президент принял известного молдавского политика, экс-президента страны Игоря Дадона. В настоящее время он занимает пост председателя партии социалистов Молдовы. Александр Лукашенко призвал не допустить уничтожения суверенитета и независимости Молдовы. Он назвал себя человеком, влюбленным в эту страну, и с ужасом слышит о возможной потере государственности. За неделю ПВО в Беларуси зафиксировали 116 украинских беспилотников у границы. Об этом заявил Александр Вольфович на заседании Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ в Москве. «Военно-политическая обстановка в зоне ответственности организации тревожная», подчеркнул госсекретарь Совбеза Беларуси.
2: То, что сегодня происходит на западных рубежах, та военная активность, то количество учений, те группировки, которые созданы, те провокационные действия, ведение разведки, если раньше это было как-то прикрывалось, то сегодня радиоэлектронная, радиотехническая разведка, посты, которые развернуты вдоль западной границы Республики Беларусь, соответственно, с территории Польши и Прибалтики, они уже ведутся неприкрыто, открыто. Конечно, они это аргументируют тем, что, наоборот, угроза исходит со стороны Республики Беларусь. Но это смешно и действительно неправдоподобно.
1: Сегодня в Беларуси прошел первый централизованный экзамен. На него зарегистрировались 59 тысяч человек. Явка составила 99,7%. Экзамен проходил в 144 пунктах по всей стране, куда выпускников доставили 800 школьных автобусов. 9 участников удалили из аудитории за нарушение. Еще 15 человек не завершили экзамен по состоянию здоровья. Им оказали помощь. Те, кто не сдал по уважительным причинам, смогут пройти ЦЭ в резервный день, то есть 20 июня. И о курсах валют Нацбанка. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 85 копеек, 10 китайских юаней 4,06. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 13-15 тепла, в Могилеве ночью плюс 9-11, днем 14-16 градусов, в Минске ночью 9-11, днем 15-17 тепла, в Гомеле ночью плюс 11-13, днем 16-18 выше 0, в Гродно ночью 11-13, днем 17-19 тепла, и в Бресте ночью 14-16, днем 19-21 градус. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: толком.
1: Шоу «С толком» на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ.
1: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Болит спина, всего лишь нужно сходить на массаж. И сейчас будем разбираться, это жизненная необходимость, особенно для тех, кто целый день сидит, или просто приятный маркетинговый миф. Почему после одного сеанса мы прямо-таки летаем, а после другого все тело ноет так, будто по нам проехался грузовик? Сейчас мы разложим эту процедуру по косточкам. А у нас в студии практикующий врач и массажист Надежда Чучина. Надежда, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: В принципе, давайте начнем с азов, со снов, как я и представлял в этом анонсе, о пользе массажа поговорим. Несомненно, это вещь приятная, но насколько необходимо? Кому может необходимо, тоже обсудим.
3: Давайте, смотрите, в первую очередь надо разделять массаж как спа, какую-то процедуру, ритуал, и медицинский, терапевтический массаж. Если у человека есть какая-то проблема, какие-то мышечные спазмы, зажимы, в целом человек чувствует себя дискомфортно, вот, это больше уже про лечебную историю, про терапевтический массаж. И, конечно, в этом случае массаж – это отличная часть терапии, которая, как я всегда говорю своим пациентам, клиентам, составляет где-то 20-30% нашего успеха в лечении. Вот. Но если у человека нет каких-то проблем, наверняка он просто с ними живет, их воспринимает. Вот, как-то так.
2: Если говорим про эти 20-30% успеха, все остальное, на что идет, какой-то образ жизни правильный?
3: Это уже больше про правильную физическую активность, непосредственно ЛФК.
2: А давайте затронем, в принципе, да, что в это входит?
3: В большинстве своем, как я говорю своим пациентам, это полная диагностика тела, а потом уже мы выявляем, что нужно конкретно человеку, потому что кому-то нужны физиопроцедуры, кому-то нужно ЛФК, я бы сказала, даже всем оно нужно. Главное, чтобы оно было правильно подобрано под человека, соответственно, его заболеванием, его каким-то анатомическим и физиологическим особенностям.
2: ЛФК – лечебная физкультура.
3: Все верно.
2: Отлично. И, в принципе, если говорить про эту процедуру спа-массажа, вот... Стоит ли на это тратить деньги человеку? То есть, если медицинский массаж, терапевтический, ну, тут очевидно уже, конечно, это здоровье, это важно. А вот про спа-процедуру как вы охарактеризуете?
3: Слушайте, такой важный момент, что многим нужно просто, чтобы их погладили, чтобы человек выдохнул, успокоился. Включилась наша парасимпатическая система, которая отвечает за то, что наш организм успокаивается, дыхание нормализуется, пульс приходит в норму. Вот, многим и это помогает. Помогает вернуться к жизни, снизить процент тревожности. У нас слишком много тревожников, особенно сейчас. Вот, поэтому тоже имеет место быть, почему бы нет.
2: А вы считаете себя, может, отчасти каким-то психологом? У вас есть индивидуальные подходы к клиентам? Ну, то есть вы говорите, у вас есть условные тревожники, к ним какой-то другой подход, как... Это работает у вас?
3: Слушайте, каждый человек по-своему должен быть и для себя психологом, и, возможно, для круга, с которым он общается, чтобы понимать, как найти подход к тому или иному человеку. Вот. У меня очень разный спектр людей абсолютно, и да, каждому есть свой индивидуальный подход. Это все изучается и с медицинской точки зрения, да, это уже больше психотерапия, и со стороны психологии, психотипов личности.
2: И вы, в принципе, даже в этом разбираетесь.
3: Да, конечно. Чтобы поддержать также диалог с любым человеком.
2: А, кстати, очень часто разговариваете во время процедур самого массажа?
3: На самом деле, да, у меня очень много разговорчивых клиентов, пациентов. Вот, особенно если мы нашли коннект, и человек, и зацепились какими-то темами, да, слушайте, это обычно нон-стопом, дальше еще плюс 10-20 минут надо закладывать после сеанса, чтобы обсудить и
2: вам,
3: закрыть.
2: Вам, в принципе, наверное, даже нравится что-то обсуждать, вот так вот болтать с теми, кто к вам пришел на массаж?
3: Слушайте, определенно, потому что все-таки ко мне приходят люди в какой-то степени похожие на меня по темпераменту, по жизненным целям, принципам. Это 100%. Так человек выбирает своего специалиста. И когда есть общие темы, стремление к чему-то, конечно, слушайте, еще все зависит от степени эрудиции, конечно.
2: Ну, в принципе, я думаю, вашим клиентам и вам тоже повезло как-то то, что вы находитесь...
3: У меня самые лучшие клиенты.
2: Прекрасно. Давайте перейдем к теме вот таких, опять же, маркетинговых мифов или нет. Будем с вами разбираться.
3: Да,
2: вот,
3: конечно.
2: тема «Выжать жир антицеллюлитным массажем». Вот этому мы верим? Стоит ли тратить деньги на это?
3: Нет, этому не верим. С точки зрения вообще физиологии и анатомии, выжать как-то жировую клетку, жировые клетки маленькие такие, адипоциты, их невозможно и вывести из организма. Это бред. Если так продают данную услугу, то просто вешают лапшу на уши, как я говорю.
2: Ну, в принципе, очень часто можно в интернете такие встретить. Рекламки.
3: Маркетинг – великая сила, особенно для женщин, скажем так. Вообще, целлюлит сам – это заболевание соединительной ткани. Вот. И как-то его вылечить с помощью массажа и полностью убрать невозможно. Что мы можем сделать массажами, именно по коррекции фигуры, не антицеллюлитными техниками, которые там и иссинячат человека, да, условно, специалист после сеанса. Вот. Что мы можем сделать? Мы можем поработать с отеком. То есть это отразится на качестве, рельефе нашей кожи, упругости. Это не уйдет минус 10 сантиметров за 10 сеансов. Это бред. Кожа станет действительно лучше.
2: Это убираете отеки массажем?
3: Да, конечно, массажем очень даже классно убираются отеки. Но тоже надо градировать отеки. Отеки могут быть разными. И, конечно, у человека собирать анамнез перед самим сеансом.
2: Поэтому... А это что такое? Расскажите.
3: Анамнез? Можно сказать то, что это история заболевания, история жизни человека, что могло повлиять на нарушение той или иной функции в его жизни. Вот. Например, почему у него там болит плечо, либо же почему у него сегодня под лопаткой колет.
2: Ну и, в принципе, переходя от этой темы, как раз будет важно обсудить, кому противопоказан массаж. То есть вы смотрите его историю и говорите, ну, слушайте, вам лучше не идти на массаж. Есть такие случаи?
3: Конечно, в первую очередь массаж противопоказан при скрытом тромбозе. Но тоже не всегда люди знают то, что у них есть тромбы. Вот, это не выявлено.
2: И что такое вообще тромбоз? Конечно, тромбы еще более-менее.
3: Например, в нижних конечностях где-то есть тромбик. И при...
2: и расширяется он?
3: Нет, он может просто оторваться и дальше мигрировать по кровеносному руслу. И, соответственно, всеми манипуляциями, техниками мы ускоряем это. Вот, то есть массаж может послужить триггерным фактором, и потом человека там тромбанет.
2: А это как-то визуально можно определить или только при
3: помощи? В дальнейшем?
2: Даже в самом начале вот приходит к вам человек, вы можете сказать то, что у него...
3: Довольно сложно. Надо все равно собирать медицинский анамнез, надо собирать, что у него по сердечно-сосудистой системе.
2: Вот. А обычно это происходит вообще?
3: У меня таких пациентов на данный момент не было, но слышала такие истории.
2: Ну, в принципе, тоже нужно быть осторожным в этом плане. Есть ли еще какие-то случаи?
3: Да, я бы еще могла выделить деструктивные изменения в позвоночнике, именно остеопороз, особенно у женщин в менопаузе. То есть кости становятся максимально хрупкими. Вот, а многие массажисты грешат тем, то, что они, ой, давайте вам там позвоночки на место поставим, давайте вами хрустнем. Нет, массаж в целом – это мягкие мануальные техники. Мы не лезем в позвоночник, мы не работаем с позвонками, мы работаем с близлежащими структурами.
2: А еще раз, как называется эта болезнь?
3: Остеопороз.
2: А вот есть очень похожие остеохондроз, сколиоз. Вот это относится к этой теме или будет разное?
3: Может быть, что-то в корне этого слова похожее, но это напрочь разные темы, разные направления.
2: Но мы обыватели, что тут уже.
3: Да. Получается, если мы рассматриваем сколиоз, только показан массаж, я бы сказала, отличное подспорье. Всем назначают массаж при сколиозе, чтобы мышцу сделать более эластичной, ее подрасслабить, и потом человек правильно закачивал свой мышечный корсет, свои мышцы. Вот. А остеохондроз, как правило, он уже диагностируется с 20-25 лет. Меньше атрофика тканей, меньше атрофика мышц. И массаж тоже очень классно снимает болевой синдром при этом. Нет, эти заболевания не являются противопоказаниями, только показан массаж при этом.
2: Ну и, в принципе, только положительные эффекты. А можно ли вылечить массажем сколиоз и остеохондроз? Но остеохондроз, как я понял, уже точно нет?
3: Нет.
2: И даже сколиоз нет?
3: Только массажем нет. Это бред. Если тоже так продают услугу, вам просто ее продают.
2: А для тех, кто только сейчас подключился и не понимает, что происходит, это Радиус FM, передача «Шоу с толком». Сейчас мы говорим о пользе такой процедуры, как массаж. А в гостях у нас врач, практикующий массажист Надежда Чучина. Надежда, продолжаем беседу. И, в принципе, когда испытываешь боль во время массажа или после этой процедуры, это хорошо или плохо?
3: У людей есть такое заблуждение, что мне должно быть сильно больно, либо, наоборот, ничего не болеть. как должно болеть в целом.
2: Правильная боль, да.
3: На 4-5 баллов по 10-бальной шкале. Если мы затронули какой-то триггер, попали в него, разрабатываем, то это боль где-то на четверочку. Вот, если человек хочет уползти с кушетки, кричит, мышца входит в спазм в этот момент, нет, это не есть хорошо. Это вредит мышце и тем самым травмирует ее. Человек получает мышцу в спазме, микротравму тканей. Вот, возможно, там еще появится синячок, потому что мы еще подействовали на капиллярчики наши, да, нарушили стеночку, и все.
2: В принципе, я хотел еще задать вопрос, необходимо ли идти людям, которые проводят весь день за компьютером, сидячий образ жизни, уже так это распространено среди нас, вот на массаж?
3: Конечно, это в первую очередь контингент массажистов, я бы так сказала. Вот. Как правило, минимально такие люди ходят один, либо же два раза в неделю, если мы рассматриваем курсовую систему, вот у меня, вот, два раза в неделю это больше про курс. А что-то поддерживающее на постоянной основе, это один раз в неделю, один раз в две недели, и тогда человек действительно чувствует и видит улучшения, вот, ему легче даются нагрузки, он не так сутулится, он лучше спит, держит свою осанку и все сопутствующее.
2: И, в принципе, ваш совет как специалиста, если позволяют средства, возможность даже все время так ходить, поддерживающий массаж делать?
3: Да, конечно.
2: Если вот мы говорим про болевые ощущения, вы правильно сказали, ну, точнее, вы сказали, что правильно ощущать боль на 3-4 балла. А если происходит такой момент, мы походили на массаж, первые сеансы, мы чувствовали вот эту приятную боль на 3-4 балла, а потом мы уже особо ничего не чувствовали. Вот бывают такие случаи, или это я уже что-то из мира фантастики выдумываю себе, такого не может быть?
3: Да, конечно, такое тоже бывает, имеет место быть.
2: Да, и стоит ли завершать тогда курс, когда мы уже не ощущаем какой-то боли? Или, может, просто нужно специалиста заменять?
3: Интересный вопрос. Как правило, в таком случае мы просто меняем количество сеансов. Допустим, человек приходит на поддерживающий раз в две недели, либо раз в три недели. Потому что травмирующие факторы и факторы жизнедеятельности все равно сказываются на его опорно-двигательном аппарате. Вот. И это какая-то утопия больше, когда у человека ничего не болит.
2: Ну, в принципе, да. Кому мы еще посоветуем ходить на массаж? Мы выяснили тем, кто ведет сидячий образ жизни. Может, еще есть какие-то категории. Мне сразу вот в голову спортсмены, наверное, приходят. Им, может, будет полезно. Но я имею в виду не прямо уж профессиональные спортсмены, а те, кто ходят в зал регулярно.
3: Да, безусловно. Вообще, я бы порекомендовала массаж всем.
2: Всем, абсолютно.
3: Абсолютно всем, если у человека нет существенных противопоказаний.
2: Хорошо. И что вы тогда скажете тем скептикам, которые понимают, что им не так необходим массаж, а на это денежку нужно тратить? И он думает, ну, это, в принципе, помяли меня немного. Вот еще немножко практической пользы какой-нибудь.
3: Я бы сказала, что в таком случае людям сложно донести эту пользу. Этому человеку самостоятельно придется прийти к этому, то, что им действительно это нужно. Потому что, как правило, есть эффект плацебо, да, когда там мы что-то делаем, это нам может не помогать, но мы вот подумали то, что все, это нам поможет, и все, это действительно нам помогает. Вот так люди настраивают себя просто негативно, мне ничего не помогает, мне не становится лучше, а по состоянию мышц я даже смотрю, что становится лучше. Вот, по их осанке, по походке становится лучше, но человек себя настраивает, мне не лучше. Ну, и, как правило, он уходит и завершает курс, либо же просто профилактические сеансы.
2: Какие у вас еще есть виды массажа, кроме самого стандартного, такого лечебного? Не знаю, как его правильно назвать.
3: Я бы сказала то, что у меня массаж — это авторская методика из разных...
2: Расскажите о ней подробнее, пожалуйста.
3: Из разных техник. Конечно, подбирается все индивидуально под человека. Я выстраиваю свою работу не только вот классический массаж, хотя в прайсе-то у меня только классический массаж указан, но человека перед сеансом я всегда информирую, что мы можем использовать технику, например, по триггерным точкам проходиться, глубокотканную технику, постизометрическую релаксацию. То есть мы отталкиваемся от того, в каком состоянии находится наша мышца, в каком состоянии находится наше тело и какой основной запрос.
2: И какую обычно вы беседу проводите, вот эту минимальную, что у человека узнаете, чтобы уже выбрать этот массаж?
3: Слушайте, эта беседа занимает около получаса иногда.
2: Ничего себе.
3: Вот,
2: но основные, может, какие-то моментики или вопросы?
3: Хорошо, смотрите, я всегда прохожусь по хроническим заболеваниям, которые есть в анамнезе. В целом, по системам органов, да, чтобы понять, что может человеку еще вредить. Допустим, он пришел на массаж, а у него там с дыхательной системой что-то не так, и он хочет массажем это исправить. И я доношу то, что вам, допустим, к другим специалистам, либо же направляю к врачам. Угу. Это тоже очень классно. То есть я ориентирую людей, какой им еще диагностический момент надо выполнить, чтобы понять, что с ними происходит. Вот. Что еще спрашиваю? В целом, как они себя чувствуют, от чего хотят избавиться, какой болевой синдром, какие это боли, как они распространяются. Вот. Как-то так. Это
2: аромамассажа у вас нет? Чего-то подобного?
3: Ароматерапия. Думала об этом. На самом деле это...
2: И, кстати, целая, как к этому относитесь?
3: Целая наука и философия имеет место быть. Да, действительно влияет на нейроседативное расслабление, на запуск парасимпатической системы.
2: Но это, в принципе, в целом про расслабление не мышц, а уже всего тела.
3: Да, но вместе с тем, когда формируется нервный импульс и идет в головной мозг, тем самым могут расслабляться и мышцы. Ну, понятно, что если у человека там жуткий спазм после того же спортзала, либо человек...
2: Ну да, это не для него.
3: Накопил это все, то есть после одного сеанса ароматерапии он не выйдет там перерожденным, скажем так.
2: Массаж лица вот тоже хочу еще обсудить. Опять же, миф или имеет место быть?
3: Имеет место быть, и на самом деле набирает сейчас обороты массаж лица. Вот. Но есть такой момент. Массаж лица будет давать вам результат только тогда, когда вы его делаете. Вот вы его сделали, какой-то временной промежуток сохранился эффект, и все. Кто-то хочет заменить инъекционную косметологию массажем лица, но нет. Нет, инъекционная косметология – это другое. Вот. Мне часто задают такой вопрос. Вот. На что влияет массаж лица,
2: да,
3: в большинстве? Да? У нас очень часто зажата жевательная мышца, когда особенно мы копим злость, агрессию. Угу. Да, что-то такое. У каждого человека наверняка не один раз за день это происходит. Вот. Поэтому расслабить эту мышцу вот именно скульптурно-букальным массажем лица, да, возможно. Ну и все. Эффект может быть такой пролонгированный, долгий эффект, но...
2: А в принципе, я, наверное, не видел такой рекламы, хотя почему-то она у меня сразу всплывает, то, что массаж лица может от каких-нибудь прыщей, так называемого акне, помогать. Это, если мы такое увидим в интернете, представим, это тоже будет какая-то уловка.
3: Слушайте, я сейчас даже скажу так, подключаю косметологию, разбираюсь глубоко в этих темах, вообще ни в коем случае при акне не идти на массаж лица, никакой.
2: Угу.
3: Особенно, когда серьезный какой-то рецидив, да, идет активное воспаление, нельзя. Нельзя ни в коем случае. Пожалуйста, бегите от специалистов.
2: Хорошо, но давайте, последний вопрос. Я наоборот хотел отойти бы от специалистов. Можно ли самому себе делать массаж? Представим, затекла шея там на работе. Вот какие-нибудь минимальные движения, что вы посоветуете? Или наоборот, что противопоказано?
3: Смотрите, да, конечно, имеет место быть. Мы можем просто взять нашими пальчиками верхние пучки трапеции, поразминать, особенно найти твердые какие-то участки и подержать пальчики, пожимать, да, проработать свои триггеры, имеет место быть. Но лучше человеку все же там встать, пройтись. Плюс я своим еще клиентам рекомендую немножко растянуть шею, аккуратно, на выдохе, без воздействия на позвоночник. Ни в коем случае не лезем в позвонки. Вот не надо их там резко в стороны передвигать, резко крутить шеей, докручивать, чтобы хрустнуть. Вот люди любят хрустеть всем, чем угодно просто.
2: А это полезно или вообще без разницы?
3: Не сказала бы, что это полезно, но со стороны кого? Если человек себе там чем-то похрустит, конечно, как правило, он себе может навредить. Если мы говорим про мануальную терапию, она тоже имеет место быть, но в определенной какой-то сборной терапии у специалиста в медцентре. Вот, но не самостоятельно.
2: Ну, очевидно, можете там себе что-нибудь сломать. В принципе, Надежда, сегодня очень много всяких методик рассмотрели, сняли массу вопросов и, признаться, даже парочку стереотипов о массаже выяснили, что жир не сжигает массаж, не верьте этому. А также самое главное, что если есть возможность, как советует наш гость Надежда, ходите на массаж хотя бы, повторим, раз в 3-4 недели минимально. Такой вот поддерживающий.
3: Я бы начинала все-таки с походов к массажисту хотя бы раз в недельку, да, либо раз в 2 недели, а потом уже ставила эти сеансы реже.
2: Ну, в принципе, как минимум массаж – это будет мощнейший инструмент восстановления, который возвращает радость движениям. А у нас в гостях была врач, практикующий массажист Надежда Чучина. Надежда, спасибо вам за эту беседу.
3: Да, спасибо.
2: А нашим слушателям пару добрых слов. Слушайте свое тело, берегите здоровье и проводите каждый день с пользой. До встречи.
1: Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 13-15 тепла, в Могилеве ночью плюс 9-11, днем 14-16 градусов, в Минске ночью 9-11, днем 15-17 тепла, в Гомеле ночью плюс 11-13, днем 16-18 выше 0, в Гродно ночью 11-13, днем 17-19 тепла и в Бресте ночью 14-16, днем 19-21 градус. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by и телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
5: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
6: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

0: риском получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Ты крути.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Маша. У нее был особый талант всегда находить аргументы. Особенно тогда, когда ее обесценивали, переворачивали слова или делали виноватой. Каждый разговор с одним и тем же человеком превращался в марафон. Маша объясняла, доказывала, уточняла, защищалась.
3: Подожди, а это точно диалог был? Больше похоже на бой без правил.
2: Все дело в том, что манипулятор — это тот, кто меняет правила по ходу разговора. Сегодня он просто пошутил, завтра ты слишком остро реагируешь, послезавтра уже оправдываешься за то, чего не делала. И спор с таким человеком кажется логичным, ведь если объяснить еще раз, он же поймет.
3: Ага, сейчас ты подберешь идеальную формулировку, и человек внезапно скажет: «Ты права, я манипулировал». Мечта.
2: Психология здесь честна. Манипуляция — это стратегия, а не недопонимание. Манипулятору не важно найти истину, ему важно сохранить контроль, удобную для себя позицию. Поэтому в споре он не слушает, а ждет, где можно зацепиться. Маша однажды заметила простую вещь. Чем больше она объясняет, тем меньше ее слышат. Чем спокойнее говорит, тем сильнее ее провоцируют. И тогда она задала себе неочевидный вопрос. Я хочу быть правой или я хочу быть в безопасности?
3: Ого, вот это поворот. Потому что обычно кажется, что это одно и то же.
2: Но нет, спор с манипулятором редко заканчивается ясностью, зато почти всегда заканчивается усталостью и сомнением в себе. Психологи советуют не вступать в доказательства там, где нет уважения к границам.
3: Подожди, то есть уход — это не проигрыш?
2: Иногда уход — это единственный взрослый ход. Не хлопанье дверью, не объяснение, а спокойное «я не готова продолжать этот разговор в таком формате».
3: Звучит как суперсила.
2: Это она и есть.
3: Получается, лучший ответ манипулятору — не умный аргумент, а отсутствие участия?
2: Часто да, потому что там, где начинается уважение, манипуляции заканчиваются. А если уважения нет, спорить не с кем.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро Радиус FM, Радиус FM на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. В МИД Беларуси заявили, что последний год идет интенсивный непубличный диалог с Западом. Встречи проходят регулярно, обсуждают политику, экономику, санкции. Позицию Беларуси стали лучше понимать и к ней прислушиваться. Хотя полностью изменить политику отдельных западных стран не удалось, но диалог теперь касается экономики, культуры и взаимодействия ведомств. Малый и средний бизнес дает более четверти ВВП Беларуси. Общее число занятых в бизнесе – более 1 700 000 человек. Сектор перестал ассоциироваться только с торговлей. В топе видов деятельности – транспорт, промышленность, строительство, научная и техническая деятельность. Малый и средний бизнес вносит весомый вклад в экономику страны. Цифры подтверждают его растущую роль. Минская ГАИ взялась за водителей электросамокатов. С начала года в Минске произошло 12 ДТП с участием самокатов. Пострадали 6 человек. В 5 случаях виноваты сами водители, в том числе 2 несовершеннолетних. Инспекторы выявили свыше 400 нарушений правил. Все нарушители привлечены к ответственности. Контроль ведется открыто, скрыто и с помощью системы мониторинга. Штраф может достигать 20 базовых величин. Билеты в Европу могут подорожать на сотни евро из-за новых климатических правил. ЕС планирует включить международные рейсы в систему торговли выбросами. Затраты авиакомпаний вырастут минимум на 1,5 миллиарда евро. Больше всего пострадают Люфтганза, British Airways и Air France. Авиакомпании уже страхуют риски на 2027 год. Окончательное решение ЕС объявит в июле. ChatGPT успешно прошел тест Тьюринга. Заключается он в том, чтобы проверить, сможет ли ИИ вести диалог с человеком, чтобы тот не понял, с кем общается. В результате 70% людей при общении с ChatGPT принимали ее за человека. Ученые считают, что современные ИИ побеждают благодаря умению имитировать человеческое общение, шутить, ошибаться и поддерживать естественный стиль разговора. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде в завершении. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 13-15 тепла, в Могилеве ночью плюс 9-11, днем 14-16 градусов, в Минске ночью 9-11, днем 15-17 тепла, в Гомеле ночью плюс 11-13, днем 16-18 выше 0, в Гродно ночью 11-13, днем 17-19 тепла и в Бресте ночью 14-16, днем 19-21 градус. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: либо он дышал в тошине.
1: В ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. You got me in love again. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
2: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк. За кредитом, да под проценты.
4: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
5: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-6443 и 8029-329-7948.
6: Ты крути,

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: возмещение убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Ты крутишь.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Реклама. Радиус FM.

0: разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Предлагаю сегодня без долгих вступлений, лишней болтовни, коротко и по делу. Разберем простыми словами на первый взгляд сложное слово, а именно блокчейн. Если не шаришь, что это такое, устраивайся поудобнее, сейчас все объясню.
0: Технодзен.
1: Представь себе обычную записную тетрадку в каком-нибудь сельском магазинчике, где продавцы помечают, к примеру, кто им сколько должен. Но проблема в том, что страничку оттуда можно вырвать, можно что-то лишнее дописать. А вот блокчейн — это, грубо говоря, похожая тетрадка, только в ней все записи запечатываются уникальными цифровыми замками, то есть их невозможно подделать или удалить. Суть в том, что копия страницы из этой воображаемой тетрадки мгновенно появляется в телефонах и компьютерах миллионов людей по всему миру. И если кто-то, например, захочет изменить запись, то ему надо будет изменить ее на каждом устройстве, а это практически невозможно.
0: Технодзен.
1: Что же в итоге? Раньше нам нужен был какой-то посредник, например, банк, нотариус или государство, чтобы подтвердить правду. Блокчейн же позволяет нам доверять друг другу напрямую, потому что математику невозможно подкупить или уговорить.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 13-15 тепла, в Могилеве ночью плюс 9-11, днем 14-16 градусов, в Минске ночью 9-11, днем 15-17 тепла, в Гомеле ночью плюс 11-13, днем 16-18 выше 0, в Гродно ночью 11-13, днем 17-19 тепла и в Бресте ночью 14-16, днем 19-21 градус. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
3: Как прическу новую сделала, так он не заметил. А как бампер на машине поцарапала, так он в трусах встречать выбежал.
2: Слушай, слушай «Пробудителей» завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радио СФМ, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Реклама.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Днем в Витебске плюс 13-15, в Могилеве плюс 14-16, в Минске 15-17, тепла, в Гомеле 16-18, в Гродно 17-19 градусов, в Бресте плюс 19-21. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай в движении на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: Чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Airbook с треком Graceland. Бибер, Экса и Faithless забрали вторую позицию с треком New Religion. А вот золото нашей рейтинговой таблицы досталось Иман Беку и Софи Рейс «Not You». Кто окажется на музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебя.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Днем в Витебске плюс 13-15, в Могилеве плюс 14-16, в Минске 15-17, тепла, в Гомеле 16-18, в Гродно 17-19 градусов, в Бресте плюс 19-21. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Свежий трек.
0: Свежий трек на Радиус FM. One Republic. Give me something.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Днем в Витебске плюс 13-15, в Могилеве плюс 14-16, в Минске 15-17, тепла, в Гомеле 16-18, в Гродно 17-19 градусов, в Бресте плюс 19-21. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Днем в Витебске плюс 13-15, в Могилеве плюс 14-16, в Минске 15-17, тепла в Гомеле 16-18, в Гродно 17-19 градусов, в Бресте плюс 19-21. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.